Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: «Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.
1: Берегись, девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у виска.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойна, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина».

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

Радио «Голос Берлин». 97.2 FM. 97.2 FM.

Аптека Био7.0 на Курфюрштендам 203 открыта 7 дней в неделю. Лекарства от ведущих производителей, консультации на русском языке, разные виды вакцинации и бесплатная доставка по всему Берлину. Телефон 030 887 23 997. Адрес: Курфюрштендам 203, угол Кнезебекштрассе. Аптека Био7.0. Для здоровья без выходных.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи. Из правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.
1: Новости спорта.
2: Пресс-служба «Арсенала» объявила о продлении контракта с главным тренером Микелем Артетой. Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года. 44-летний испанец, возглавивший клуб в декабре 2019 года, за это время выиграл с канонирами кубок и 3 суперкубка Англии, а в прошлом сезоне впервые за 22 года привел команду к чемпионскому титулу. По информации BBC, новый контракт сделает Артету самым высокооплачиваемым тренером АПЛ. Его базовая зарплата вырастет с 10 до 15 миллионов фунтов в год, а с учетом бонусов может достигать 17. 8-кратный обладатель золотого мяча Лионель Месси провел прощальный матч за сборную Аргентины, выйдя на поле в товарищеской встрече против команды Бенина. Аргентинцы победили со счетом 3-0, а сам Месси отметился голом с пенальти и 2 голевыми передачами. На матче присутствовали 85 тысяч зрителей, а в стране был объявлен выходной в честь прощания с легендой. После финального свистка Месси произнес 10-минутную речь со слезами на глазах, признавшись, что хотел бы выступать за Аргентину вечно. Над стадионом устроили световое шоу с дронами, а в небо с вертолета подняли футболку Месси с номером 10. Этот матч стал 208-м и последним для 39-летнего нападающего в футболке национальной команды, за которую он выступал более 20 лет. Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании 39-летний Педро Родригес объявил о завершении профессиональной карьеры. Педро выступал за Барселону, Челси, Рому и Лацио, проведя 794 матча на клубном уровне, в которых забил 197 голов и отдал 113 голевых передач. В составе Барселоны он 3 выигрывал Лигу чемпионов, 5 становился чемпионом Испании, а с Челси он выигрывал чемпионат АПЛ и Кубок Англии. Всего в активе Педро 25 крупных трофеев, 20 из которых с каталонским клубом. Нападающий Флориды Пантерс Брэд Маршант получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против Лос-Анджелес Кингс и не смог продолжить игру. Инцидент произошел в конце второго периода. Защитник Кингс Брант Кларк ударил Маршанда клюшкой в лицо, из-за чего канадец потерял равновесие и на скорости врезался в штангу ворот. 38-летний форвард держался за левое колено и не смог самостоятельно покинуть лед. Для Маршанда это был лишь второй матч в сезоне. Он пропустил стартовые игры Пантерс после операции, перенесенной в межсезонье, и вернулся раньше ожидаемого срока. Официального диагноза пока нет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Радио «Голос Берлин». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Радио «Голос Берлина».
1: Дорогие друзья, загружайте приложение «Радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио «Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

0: радио «Голос Берлина». 97.2 FM.
1: Одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Земпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.
2: В часах 9:00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студию у микрофона Олег Тарасов. Доброе утро. Переговоры левой партии «Зеленых» и СДПГ о возможной коалиции в Берлине затягиваются. После очередной встречи стороны вновь не сообщили о конкретных результатах. Следующий раунд намечен на сегодня. Главным спорным вопросом остается отношение к антисемитизму. СДПГ и «Зеленые» требуют от левой партии четче дистанцироваться от антисемитских высказываний и проявлений в собственных рядах. Глава фракции ХДС Штефан Эверс заявил, что, судя по ходу переговоров, между партиями существуют серьезные разногласия. По его словам, участникам пока не удалось договориться даже по вопросам, которые он считает само собой разумеющимися. Пока речь идет лишь о предварительных встречах. Только в случае их успеха партии смогут перейти к более предметным переговорам о формировании будущего правительства Берлина. Международное энергетическое агентство решило ускорить выпуск нефти из стратегических резервов на фоне высоких цен на топливо. Страны-участницы агентства намерены как можно быстрее вывести на рынок еще около 100 миллионов баррелей. Особое внимание будет уделено запасам дизельного топлива. Еще в марте, после начала войны с Ираном, агентство согласовало рекордное высвобождение 400 миллионов баррелей нефти. Большая часть этого объема уже поступила на рынок. При этом у стран-участниц остаются резервы примерно в 1 миллиард 100 миллионов баррелей. Агентство заявляет, что при необходимости готово использовать дополнительные запасы. Ускорить высвобождение нефти ранее потребовали страны «Большой семерки», в том числе Германия. Цель – сдержать рост цен на бензин и дизель. В Йемене резко обострились боевые действия. Хуситы атаковали международный аэропорт Адена баллистическими ракетами и беспилотниками. Одна из ракет упала рядом со взлетно-посадочной полосой за несколько минут до прибытия пассажирского самолета из Каира. Рейс пришлось перенаправить в саудовскую Джидду. Одновременно продолжаются ожесточенные бои за районы у Баб-эль-Мандебского пролива. Этот маршрут соединяет Красное море с Индийским океаном и имеет ключевое значение для мировой торговли и поставок нефти. По данным Организации Объединенных Наций, из-за нового витка боевых действий в Йемене свои дома уже покинули более 200 тысяч человек. В Берлине накануне прошли памятные мероприятия к третьей годовщине нападения Хамас на Израиль 7 октября 2023 года. На Бебельплац собрались сотни человек, среди них министр внутренних дел Германии Александр Добринт и посол Израиля Рон Просор. В результате нападения 3 года назад погибли около 1200 человек. Порядка 250 были захвачены в заложники. Последовавшая война привела к масштабным разрушениям в секторе Газа. Добринт заявил, что борьба с антисемитизмом является обязанностью каждого немца и подтвердил солидарность Германии с Израилем. Всего в Берлине было заявлено 10 акций, 8 в поддержку Израиля и 2 пропалестинские. Безопасность обеспечивали около 1000 полицейских. Вечером Бранденбургские ворота подсветили цветами израильского флага. В Берлине автомобилистам придется считаться серьезными ограничениями движения, прежде всего на западе города. На мосту Рудольф-Виссельбрюке из-за повреждения частично перекрыт автобан, закрыты крайние полосы. Причиной стал разрыв одного из элементов натяжения внутри бетонной конструкции. Теперь мост дополнительно обследуют. Ежедневно по нему проезжает более 180 тысяч автомобилей. Это один из самых загруженных участков автобанов в Германии. Кроме того, тоннель Тиргартен сейчас открыт лишь несколько часов в сутки. Причина – нехватка сотрудников для контроля за его работой.
1: Хорошей погоды желает вам аптека Био7.0 на Курфюрстендамм 203. Аптека Био7.0. Для здоровья без выходных.
2: У Утро сегодня в Берлине будет прохладным и преимущественно облачным. Температура около 12 градусов по Цельсию. В течение дня станет теплее, но погода останется осенней и довольно пасмурной.
3: На дорогах.
2: Сегодня в Берлине утром традиционно возможны задержки на основных въездах в центр и на городских магистралях. Дополнительные сложности создают многочисленные дорожные работы. Тоннель Тиргартен утром должен быть открыт для движения, однако в часы пик здесь возможна повышенная нагрузка. На этом у нас пока все. Берегите себя и своих близких, оставайтесь на нашей волне. Мы желаем вам удачи на дорогах. До свидания.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Аптека Био-7.0 на Курфюрстендам 203. Больше, чем просто аптека. Медицинский каннабис. Специальные услуги для служб по уходу и помощь в организации консультации через телемедицин, если вам нужен рецепт. Бесплатная доставка лекарств по Берлину в течение нескольких часов. 030-887-23-997. Аптека Био-7.0. Больше, чем лекарства.
1: Берлин, держи звезду! 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября Uber Eats Music Hall.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
2: В эфире радио «Голос Берлина». Новости спорта.
3: Пресс-служба «Арсенала» объявила о продлении контракта с главным тренером Микелем Артетой. Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года. 44-летний испанец, возглавивший клуб в декабре 2019 года, за это время выиграл с канонирами кубок и 3 суперкубка Англии, а в прошлом сезоне впервые за 22 года привел команду к чемпионскому титулу. По информации BBC, новый контракт сделает Артету самым высокооплачиваемым тренером АПЛ. Его базовая зарплата вырастет с 10 до 15 миллионов фунтов в год, а с учетом бонусов может достигать 17. 8-кратный обладатель золотого мяча Лионель Месси провел прощальный матч за сборную Аргентины, выйдя на поле в товарищеской встрече против команды Бенина. Аргентинцы победили со счетом 3-0, а сам Месси отметился голом с пенальти и 2 голевыми передачами. На матче присутствовали 85 тысяч зрителей, а в стране был объявлен выходной в честь прощания с легендой. После финального свистка Месси произнес 10-минутную речь со слезами на глазах, признавшись, что хотел бы выступать за Аргентину вечно. Над стадионом устроили световое шоу с дронами, а в небо с вертолета подняли футболку Месси с номером 10. Этот матч стал 208-м и последним для 39-летнего нападающего в футболке национальной команды, за которую он выступал более 20 лет. Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании 39-летний Педро Родригес объявил о завершении профессиональной карьеры. Педро выступал за Барселону, Челси, Рому и Лацио, проведя 794 матча на клубном уровне, в которых забил 197 голов и отдал 113 голевых передач. В составе Барселоны он трижды выигрывал Лигу чемпионов, 5 раз становился чемпионом Испании, а с Челси он выигрывал чемпионат АПЛ и Кубок Англии. Всего в активе Педро 25 крупных трофеев, 20 из которых с каталонским клубом. Нападающий Флориды Пантерс Брэд Маршант получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против Лос-Анджелес Кингс и не смог продолжить игру. Инцидент произошел в конце второго периода. Защитник Кингс Брант Кларк ударил Маршанда клюшкой в лицо, из-за чего канадец потерял равновесие и на скорости врезался в штангу ворот. 38-летний форвард держался за левое колено и не смог самостоятельно покинуть лед. Для Маршанда это был лишь второй матч в сезоне. Он пропустил стартовые игры Пантерс после операции, перенесенной в межсезонье, и вернулся раньше ожидаемого срока. Официального диагноза пока нет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.
1: Если хочешь танцевать,

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная мастер-карт с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.
2: На часах 10:00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Доброе утро. Переговоры левой партии «Зеленых» и СДПГ о возможной коалиции в Берлине затягиваются. После очередной встречи стороны вновь не сообщили о конкретных результатах. Следующий раунд намечен на сегодня. Главным спорным вопросом остается отношение к антисемитизму. СДПГ и «Зеленые» требуют от левой партии четче дистанцироваться от антисемитских высказываний и проявлений в собственных рядах. Глава фракции ХДС Штефан Эверс заявил, что, судя по ходу переговоров, между партиями существуют серьезные разногласия. По его словам, участникам пока не удалось договориться даже по вопросам, которые он считает само собой разумеющимися. Пока речь идет лишь о предварительных встречах. Только в случае их успеха партии смогут перейти к более предметным переговорам о формировании будущего правительства Берлина. Международное энергетическое агентство решило ускорить выпуск нефти из стратегических резервов на фоне высоких цен на топливо. Страны-участницы агентства намерены как можно быстрее вывести на рынок еще около 100 миллионов баррелей. Особое внимание будет уделено запасам дизельного топлива. Еще в марте, после начала войны с Ираном, агентство согласовало рекордное высвобождение 400 миллионов баррелей нефти. Большая часть этого объема уже поступила на рынок. При этом у стран-участниц остаются резервы примерно в 1 миллиард 100 миллионов баррелей. Агентство заявляет, что при необходимости готово использовать дополнительные запасы. Ускорить высвобождение нефти ранее потребовали страны Большой Семерки, в том числе Германия. Цель – сдержать рост цен на бензин и дизель. В Йемене резко обострились боевые действия. Хуситы атаковали международный аэропорт Адена баллистическими ракетами и беспилотниками. Одна из ракет упала рядом со взлетно-посадочной полосой за несколько минут до прибытия пассажирского самолета из Каира. Рейс пришлось перенаправить в саудовскую Джидду. Одновременно продолжаются ожесточенные бои за районы у Баб-эль-Мандебского пролива. Этот маршрут соединяет Красное море с Индийским океаном и имеет ключевое значение для мировой торговли и поставок нефти. По данным Организации Объединенных Наций, из-за нового витка боевых действий в Йемене свои дома уже покинули более 200 тысяч человек. В Берлине накануне прошли памятные мероприятия к третьей годовщине нападения Хамас на Израиль 7 октября 2023 года. На Бебельплац собрались сотни человек, среди них министр внутренних дел Германии Александр Добринт и посол Израиля Рон Просор. В результате нападения 3 года назад погибли около 1200 человек. Порядка 250 были захвачены в заложники. Последовавшая война привела к масштабным разрушениям в секторе Газа. Добринт заявил, что борьба с антисемитизмом является обязанностью каждого немца и подтвердил солидарность Германии с Израилем. Всего в Берлине было заявлено 10 акций, 8 в поддержку Израиля и 2 пропалестинские. Безопасность обеспечивали около 1000 полицейских. Вечером Бранденбургские ворота подсветили цветами израильского флага. В Берлине автомобилистам придется считаться серьезными ограничениями движения, прежде всего на западе города. На мосту Рудольф-Виссельбрюке из-за повреждения частично перекрыт автобан, закрыты крайние полосы. Причиной стал разрыв одного из элементов натяжения внутри бетонной конструкции. Теперь мост дополнительно обследуют. Ежедневно по нему проезжает более 180 тысяч автомобилей. Это один из самых загруженных участков автобанов в Германии. Кроме того, тоннель Тиргартен сейчас открыт лишь несколько часов в сутки. Причина – нехватка сотрудников для контроля за его работой. Утро сегодня в Берлине будет прохладным и преимущественно облачным. Температура около 12 градусов по Цельсию. В течение дня станет теплее, но погода останется осенней и довольно пасмурной.
3: На дорогах.
2: Сегодня в Берлине утром традиционно возможны задержки на основных въездах в центр и на городских магистралях. Дополнительные сложности создают многочисленные дорожные работы. Тоннель Тиргартен утром должен быть открыт для движения, однако в часы пик здесь возможна повышенная нагрузка. На этом у нас пока все. Берегите себя и своих близких, оставайтесь на нашей волне. Мы желаем вам удачи на дорогах. До свидания.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

может это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно...

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: еще не подписаны на наш YouTube-канал, тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: На часах 11:00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. Бундестаг сегодня впервые рассмотрит проект реформы подоходного налога. Инициатива министра финансов Ларса Клингбайла предусматривает снижение налоговой нагрузки прежде всего для граждан с низкими и средними доходами, а также для семей с детьми. По оценкам правительства, с 2028 года общая сумма налоговых послаблений может составить около 10 миллиардов евро ежегодно. Частично компенсировать эти расходы планируют за счет высоких доходов. Повышенная налоговая ставка будет применяться к ним раньше, чем сейчас. При этом представители ХДС и ХСС требуют дополнительных налоговых льгот. Мировые цены на нефть резко выросли на фоне новых атак на танкеры на Ближнем Востоке. Стоимость нефти марки Brent превысила $102 за баррель. Особую тревогу вызывает ситуация в Персидском заливе и Ормузском проливе, через который до начала войны проходила значительная часть мировых поставок нефти. Дополнительное давление на рынок оказывает приближающийся к побережью США ураган. Из-за него нефтяные компании временно остановили часть добычи в Мексиканском заливе. Международная Энергетическое агентство намерено продолжать использовать стратегические резервы, однако аналитики предупреждают, что эта мера не решает проблему перебоев с поставками. В Испании умерла 87-летняя пенсионерка, выселение которой из квартиры вызвало массовые протесты по всей стране. Две недели назад женщину принудительно вынесли из ее дома в Мадриде, после чего она оказалась в больнице. Ее история стала символом жилищного кризиса в Испании и вызвала многотысячные демонстрации против высоких арендных ставок и выселений. Под давлением общественности договор аренды в итоге продлили, и пенсионерка могла вернуться домой. Однако сделать этого она уже не успела. После сообщения о ее смерти в Мадриде вновь начались акции протеста. Сегодня в Стокгольме объявят лауреата Нобелевской премии по литературе. Имя победителя станет известно в полдень. Эксперты предполагают, что в этом году награду может получить женщина. С 2017 года Шведская академия попеременно присуждала премию мужчинам и женщинам. В прошлом году ее получил венгерский писатель Ласло Краснахокай. Среди возможных претенденток называют канадскую поэтессу Энн Карсон и китайскую писательницу Цань Сюэ. Впрочем, Шведская академия нередко удивляет своим выбором. Ранее на этой неделе уже объявили лауреатов премии по медицине, физике и химии. В правительстве Берлина возникли разногласия вокруг нового центра размещения беженцев в Шарлоттенбурге. ХДС и СДПГ не могут договориться о будущем бывшего офисного здания. Управление по социальным вопросам планирует уже с февраля разместить там до 1000 беженцев. Однако ведомство финансов и образования, которыми руководят представители ХДС, предлагают еще раз рассмотреть другие варианты – студенческое жилье или среднюю школу. При этом идею студенческих квартир на этом месте ранее уже отклонили из-за слишком высокой стоимости. В Берлине планируется строительство новой трамвайной линии, которая соединит станции Куртшумахерплац и Юнгферхайда через территорию бывшего аэропорта Тегель. Согласно документам транспортной компании БФУГ, протяженность маршрута составит около 7 километров. Предусмотрены 11 остановок, а в часы пик трамваи могут курсировать каждые 5 минут. Новая линия должна обеспечить транспортное сообщение с будущим научно-промышленным районом Урбантех Республик и жилым кварталом Шумахер, где запланировано около 5000 квартир. Однако строительство начнется не раньше 30-х годов. Проектирование предполагается вести с 2027 года, а точная дата открытия линий пока неизвестна. Сегодня в Берлине сохранится преимущественно облачная погода, временами дожди. В ближайшие часы температура поднимется с 12 до 17 градусов по Цельсию. Осадки возможны до вечера.
2: На дорогах.
1: Из-за ремонтно-строительных работ на автобане А100 в районе моста Рудольф-Виссельбрюкке возможно осложнение транспортного движения и пробки. Кроме того, сегодня вечером с 21 часа запланировано перекрытие части автобана А100 для технических работ. Водителям советуют заранее выбирать альтернативные маршруты. Это были новости на радио «Голос Берлина». Оставайтесь на нашей волне. Мы желаем вам удачи на дорогах. До свидания.
0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. Голос нашего города.
3: Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Новости спорта.
1: Пресс-служба «Арсенала» объявила о продлении контракта с главным тренером Микелем Артетой. Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года. 44-летний испанец, возглавивший клуб в декабре 2019 года, за это время выиграл с канонирами кубок и 3 суперкубка Англии, а в прошлом сезоне впервые за 22 года привел команду к чемпионскому титулу. По информации BBC, новый контракт сделает Артету самым высокооплачиваемым тренером АПЛ. Его базовая зарплата вырастет с 10 до 15 миллионов фунтов в год, а с учетом бонусов может достигать 17. 8-кратный обладатель золотого мяча Лионель Месси провел прощальный матч за сборную Аргентины, выйдя на поле в товарищеской встрече против команды Бенина. Аргентинцы победили со счетом 3-0, а сам Месси отметился голом с пенальти и 2 голевыми передачами. На матче присутствовали 85 тысяч зрителей, а в стране был объявлен выходной в честь прощания с легендой. После финального свистка Месси произнес 10-минутную речь со слезами на глазах, признавшись, что хотел бы выступать за Аргентину вечно. Над стадионом устроили световое шоу с дронами, а в небо с вертолета подняли футболку Месси с номером 10. Этот матч стал 208-м и последним для 39-летнего нападающего в футболке национальной команды, за которую он выступал более 20 лет. Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании 39-летний Педро Родригес объявил о завершении профессиональной карьеры. Педро выступал за Барселону, Челси, Рому и Лацио, проведя 794 матча на клубном уровне, в которых забил 197 голов и отдал 113 голевых передач. В составе Барселоны он трижды выигрывал Лигу чемпионов, 5 раз становился чемпионом Испании, а с Челси он выигрывал чемпионат АПЛ и Кубок Англии. Всего в активе Педро 25 крупных трофеев, 20 из которых с каталонским клубом. Нападающий Флориды Пантерс Брэд Маршант получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против Лос-Анджелес Кингс и не смог продолжить игру. Инцидент произошел в конце второго периода. Защитник Кингс Брант Кларк ударил Маршанда клюшкой в лицо, из-за чего канадец потерял равновесие и на скорости врезался в штангу ворот. 38-летний форвард держался за левое колено и не смог самостоятельно покинуть лед. Для Маршанда это был лишь второй матч в сезоне. Он пропустил стартовые игры Пантерс после операции, перенесенной в межсезонье, и вернулся раньше ожидаемого срока. Официального диагноза пока нет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.

Радио. Радио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Земпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de. Берлин, держи звезду! 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября Uber Eats Music Hall. Верка

0: этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

0: Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути. Зачем?

0: радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.
2: На часах 12:00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. Бундестаг сегодня впервые рассмотрит проект реформы подоходного налога. Инициатива министра финансов Ларса Клингбайла предусматривает снижение налоговой нагрузки прежде всего для граждан с низкими и средними доходами, а также для семей с детьми. По оценкам правительства, с 2028 года общая сумма налоговых послаблений может составить около 10 миллиардов евро ежегодно. Частично компенсировать эти расходы планируют за счет высоких доходов. Повышенная налоговая ставка будет применяться к ним раньше, чем сейчас. При этом представители ХДС и ХСС требуют дополнительных налоговых льгот. Мировые цены на нефть резко выросли на фоне новых атак на танкеры на Ближнем Востоке. Стоимость нефти марки Brent превысила $102 за баррель. Особую тревогу вызывает ситуация в Персидском заливе и Ормузском проливе, через который до начала войны проходила значительная часть мировых поставок нефти. Дополнительное давление на рынок оказывает приближающийся к побережью США ураган. Из-за него нефтяные компании временно остановили часть добычи в Мексиканском заливе. Международная энергетическое агентство намерено продолжать использовать стратегические резервы, однако аналитики предупреждают, что эта мера не решает проблему перебоев с поставками. В Испании умерла 87-летняя пенсионерка, выселение которой из квартиры вызвало массовые протесты по всей стране. Две недели назад женщину принудительно вынесли из ее дома в Мадриде, после чего она оказалась в больнице. Ее история стала символом жилищного кризиса в Испании и вызвала многотысячные демонстрации против высоких арендных ставок и выселений. Под давлением общественности договор аренды в итоге продлили, и пенсионерка могла вернуться домой. Однако сделать этого она уже не успела. После сообщения о ее смерти в Мадриде вновь начались акции протеста. Сегодня в Стокгольме объявят лауреата Нобелевской премии по литературе. Имя победителя станет известно в полдень. Эксперты предполагают, что в этом году награду может получить женщина. С 2017 года Шведская академия попеременно присуждала премию мужчинам и женщинам. В прошлом году ее получил венгерский писатель Ласло Краснохокай. Среди возможных претенденток называют канадскую поэтессу Энн Карсон и китайскую писательницу Цань Сюэ. Впрочем, Шведская академия нередко удивляет своим выбором. Ранее на этой неделе уже объявили лауреатов премии по медицине, физике и химии. В правительстве Берлина возникли разногласия вокруг нового центра размещения беженцев в Шарлоттенбурге. ХДС и СДПГ не могут договориться о будущем бывшего офисного здания. Управление по социальным вопросам планирует уже с февраля разместить там до 1000 беженцев. Однако ведомство финансов и образования, которыми руководят представители ХДС, предлагают еще раз рассмотреть другие варианты – студенческое жилье или среднюю школу. При этом идею студенческих квартир на этом месте ранее уже отклонили из-за слишком высокой стоимости. В Берлине планируется строительство новой трамвайной линии, которая соединит станции Куртшумахерплац и Юнгферхайде через территорию бывшего аэропорта Тегель. Согласно документам транспортной компании БФУГ, протяженность маршрута составит около 7 километров. Предусмотрены 11 остановок, а в часы пик трамваи могут курсировать каждые 5 минут. Новая линия должна обеспечить транспортное сообщение с будущим научно-промышленным районом Урбантех Републик и жилым кварталом Шумахер, где запланировано около 5000 квартир. Однако строительство начнется не раньше 30-х годов. Проектирование предполагается вести с 2027 года, а точная дата открытия линий пока неизвестна.
3: Хорошей погоды желает вам аптека Био7.0 на Курфюрстендам 203. Аптека Био7.0. Для здоровья без выходных.
2: Сегодня в Берлине сохранится преимущественно облачная погода, временами дожди. В ближайшие часы температура поднимется с 12 до 17 градусов по Цельсию. Осадки возможны до вечера.
4: На дорогах.
2: Из-за ремонтно-строительных работ на автобане А100 в районе моста Рудольф-Виссельбрюкке возможны осложнения транспортного движения и пробки. Кроме того, сегодня вечером с 21 часа запланировано перекрытие части автобана А100 для технических работ. Водителям советуют заранее выбирать альтернативные маршруты. Это были новости на радио «Голос Берлина». Оставайтесь на нашей волне. Мы желаем вам удачи на дорогах. До свидания.

0: Огонек.
1: Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

0: «Голос нашего города». Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.
1: А послушай, что если счастье — это там, где ты и я. Живем себе, не горюем. Может, вот он какой-нибудь.

цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: вы еще не подписаны на наш YouTube-канал, тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: На часах 13:00. В эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. В Германии социал-демократы запустили новую инициативу по защите климата под названием «Проект 2045». Ее основали около 60 человек, среди которых депутаты СДПГ, ученые, предприниматели и представители профсоюзов. Цель – сделать климатическую политику менее конфликтной и найти решения, которые будут не только экологичными, но и социально справедливыми. Поводом для активизации дискуссии стало экстремально жаркое лето. По данным Института Роберта Коха, жара в Германии унесла около 16 тысяч жизней. Участники проекта намерены проводить исследования и общественные дискуссии. Они хотят помочь Германии достичь климатической нейтральности к 2045 году, не создавая чрезмерной нагрузки на граждан и экономику. Международный валютный фонд предупредил о растущих угрозах для мировой экономики. Глава МВФ Кристалина Георгиева назвала среди главных рисков высокие цены на энергоносители, рекордную государственную задолженность и стремительный рост инвестиций в искусственный интеллект. По ее словам, конфликты на Ближнем Востоке и Украине усиливают инфляционное давление и создают дополнительные проблемы для международной торговли. При этом бум искусственного интеллекта способен ускорить экономический рост, но одновременно повышает риски на финансовых рынках. МВФ призывает правительство контролировать долги, укреплять энергетическую безопасность и готовить работников к изменениям на рынке труда. Численность диких животных во всем мире продолжает сокращаться. Согласно новому докладу Всемирного фонда дикой природы, за последние 50 лет популяции позвоночных животных, за которыми ведется наблюдение, сократились в среднем на 73%. Особенно тяжелая ситуация складывается в реках и озерах. Главные причины, по данным экологов, загрязнение водоемов, чрезмерный вылов рыбы и вырубка лесов. Однако есть и хорошие новости. Примерно у половины исследованных видов зафиксирован рост численности. Благодаря природоохранным мерам начали восстанавливаться популяции зеленых морских черепах, тигров и некоторых видов слонов. Экологи подчеркивают, целенаправленная защита природы действительно приносит результаты. Здоровье девочек во всем мире заметно улучшилось за последние два десятилетия. Об этом говорится в новом исследовании международной организации Plan International и Рурского университета в Бохуме. Ученые изучили положение девочек в возрасте от 5 до 19 лет в 192 странах. Выяснилось, что с 2000 по 2003 годы смертность в этой возрастной группе сократилась более чем вдвое. Кроме того, примерно на треть снизилась вероятность рождения ребенка у девочек и девушек этого возраста. Исследователи отмечают, что улучшение показателей здоровья наблюдается практически во всех изученных странах. Официально результаты исследования представят уже сегодня. Берлинская полиция провела обыск у подозреваемого после обнаружения камер в женских туалетах Высшей школы экономики и права Берлина. Следственные действия состоялись в рамках расследования возможного незаконного видеонаблюдения. Информацию об обыске полиция опубликовала 7 октября. Другие подробности пока уточняются. В Берлине участились кражи оборудования из пожарных частей. По информации местных СМИ, преступники проникали в пожарные части Берлина и похищали техническое оборудование. Сообщается о краже десятков устройств. Точные масштабы ущерба и обстоятельства отдельных эпизодов требуют дополнительного подтверждения. Сегодня в Берлине на протяжении всего дня сохранится преимущественно облачная погода. Местами синоптики обещают осадки. Максимальная температура 17-18 градусов по Цельсию.
2: На дорогах.
1: Сегодня с половины второго дня ожидается закрытие тоннеля Тиргартен. На Вильгельмштрассе возможно ограничение из-за митинга. Это были новости на радио «Голос Берлина». Оставайтесь на нашей волне. Мы желаем вам удачи на дороге. До свидания.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com.
1: Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.
2: Зачем

0: главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.
1: На часах 14.00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. В Германии социал-демократы запустили новую инициативу по защите климата под названием «Проект 2045». Ее основали около 60 человек, среди которых депутаты СДПГ, ученые, предприниматели и представители профсоюзов. Цель – сделать климатическую политику менее конфликтной и найти решения, которые будут не только экологичными, но и социально справедливыми. Поводом для активизации дискуссии стало экстремально жаркое лето. По данным Института Роберта Коха, жара в Германии унесла около 16 тысяч жизней. Участники проекта намерены проводить исследования и общественные дискуссии. Они хотят помочь Германии достичь климатической нейтральности к 2045 году, не создавая чрезмерной нагрузки на граждан и экономику. Международный валютный фонд предупредил о растущих угрозах для мировой экономики. Глава МВФ Кристалина Георгиева назвала среди главных рисков высокие цены на энергоносители, рекордную государственную задолженность и стремительный рост инвестиций в искусственный интеллект. По ее словам, конфликты на Ближнем Востоке и в Украине усиливают инфляционное давление и создают дополнительные проблемы для международной торговли. При этом бум искусственного интеллекта способен ускорить экономический рост, но одновременно повышает риски на финансовых рынках. МВФ призывает правительство контролировать долги, укреплять энергетическую безопасность и готовить работников к изменениям на рынке труда. Численность диких животных во всем мире продолжает сокращаться. Согласно новому докладу Всемирного фонда дикой природы, за последние 50 лет популяции позвоночных животных, за которыми ведется наблюдение, сократились в среднем на 73%. Особенно тяжелая ситуация складывается в реках и озерах. Главные причины, по данным экологов, загрязнение водоемов, чрезмерный вылов рыбы и вырубка лесов. Однако есть и хорошие новости. Примерно у половины исследованных видов зафиксирован рост численности. Благодаря природоохранным мерам начали восстанавливаться популяции зеленых морских черепах, тигров и некоторых видов слонов. Экологи подчеркивают, целенаправленная защита природы действительно приносит результаты. Здоровье девочек во всем мире заметно улучшилось за последние два десятилетия. Об этом говорится в новом исследовании международной организации Plan International и Рурского университета в Бохуме. Ученые изучили положение девочек в возрасте от 5 до 19 лет в 192 странах. Выяснилось, что с 2000 по 2003 годы смертность в этой возрастной группе сократилась более чем вдвое. Кроме того, примерно на треть снизилась вероятность рождения ребенка у девочек и девушек этого возраста. Исследователи отмечают, что улучшение показателей здоровья наблюдается практически во всех изученных странах. Официально результаты исследования представят уже сегодня. Берлинская полиция провела обыск у подозреваемого после обнаружения камер в женских туалетах Высшей школы экономики и права Берлина. Следственные действия состоялись в рамках расследования возможного незаконного видеонаблюдения. Информацию об обыске полиция опубликовала 7 октября. Другие подробности пока уточняются. В Берлине участились кражи оборудования из пожарных частей. По информации местных СМИ, преступники проникали в пожарные части Берлина и похищали техническое оборудование. Сообщается о краже десятков устройств. Точные масштабы ущерба и обстоятельства отдельных эпизодов требуют дополнительного подтверждения. Сегодня в Берлине на протяжении всего дня сохранится преимущественно облачная погода. Местами синоптики обещают осадки. Максимальная температура 17-18 градусов по Цельсию.
2: На дорогах.
1: Сегодня с половины второго дня ожидается закрытие тоннеля Тиргартен. На Вильгельмштрассе возможно ограничение из-за митинга. Это были новости на радио «Голос Берлина». Оставайтесь на нашей волне. Мы желаем вам удачи на дороге. До свидания.

Мамба. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Берлин. Держи звезду. 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Аптека Био 7.0 на Курфюрштендам 203 открыта 7 дней в неделю. Лекарства от ведущих производителей, консультации на русском языке, разные виды вакцинации и бесплатная доставка по всему Берлину. Телефон 030 887 23 997. Адрес: Курфюрштендам 203, угол Кнезебекштрассе. Аптека Био 7.0. Для здоровья без выходных.

0: Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: На часах 15:00. В эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. В Берлине левые, зеленые и социал-демократы намерены начать переговоры о создании правящей коалиции. Как стало известно, три партии договорились перейти к следующему этапу переговоров после нескольких предварительных встреч. Главным препятствием оставались обвинения в адрес левой партии в недостаточном противодействии антисемитским тенденциям. Теперь стороны предположительно согласовали комплекс мер реагирования на возможные проявления антисемитизма. Подробности договоренности пока не раскрываются. Переговоры проходят спустя 2.5 недели после выборов в берлинский парламент. Евросоюз в 6 раз увеличил инвестиции в системы защиты от беспилотников, однако лишь треть запланированных программ будет реализована к 2030 году. Об этом сообщает Евроньюз со ссылкой на конфиденциальный доклад Европейского оборонного агентства. Согласно документу, страны ЕС намерены вложить почти 19 миллиардов евро в беспилотные технологии до 2029 года. При этом эксперты предупреждают о серьезных проблемах, разрозненных законов, закупках, недостаточных производственных мощностях и зависимости от зарубежных поставщиков. Главная опасность заключается в том, что технологии развиваются настолько быстро, что новые системы могут устареть еще до поступления на вооружение. Во Франции 3-ю неделю продолжаются массовые протесты школьников и студентов. Молодежь требует увеличения финансирования образования, улучшения состояния школ и решения проблемы нехватки учителей. Сегодня занятия полностью или частично приостановлены в 375 учебных заведениях. Демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией. С начала протестов задержаны более 6,5 тысяч человек. Сообщается о сотнях пострадавших. Премьер-министр Себастьян Лекарню пообещал представить конкретные меры до конца октября. Однако протестующие считают эти обещания недостаточными и продолжают акции по всей стране. Южнокорейский концерн Samsung увеличивает прибыль благодаря высокому спросу на чипы для искусственного интеллекта. Главным источником роста стали высокоскоростные модули памяти, используемые в центрах обработки данных. По оценкам аналитиков, в 3-м квартале продажи таких компонентов выросли примерно на 50%. Однако, несмотря на хорошие результаты, акции Samsung в четверг подешевели почти на 2.5%. Инвесторы опасаются замедления роста цен на микросхемы памяти. Эксперты прогнозируют, что до конца года они подорожают еще на 10-15%. Крупнейший европейский лоукостер Ryanair продолжает сокращать количество рейсов в Германии. В предстоящем зимнем расписании авиакомпания предложит на 700 тысяч пассажирских мест меньше, чем годом ранее. Причиной Ryanair называют высокие государственные сборы и чрезмерный авиационный налог. Сильнее всего сокращения затронут берлинский аэропорт. Уже 24 октября авиакомпания закроет там свою базу с 7 самолетами и экипажами. Кроме того, будут полностью отменены 12 направлений, включая рейсы на Гран-Канарию, в Палермо и Салоники. В Бранденбурге в результате тяжелой аварии погибли 4 подростков. Трагедия произошла накануне вечером недалеко от города Бизенталь в округе Барнем. По данным полиции, водитель легкового автомобиля попытался обогнать несколько машин на 200-й региональной дороге и столкнулся с 3 мопедами, которые двигались навстречу. В результате аварии погибли 3 молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет и 14-летняя пассажирка. Все 4 скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля получил травмы и был доставлен в больницу. После столкновения его машина загорелась и полностью сгорела.
2: Хорошей погоды желает вам аптека Био7.0 на Курфюрстендам 203. Аптека Био7.0. Для здоровья без выходных.
1: В столице сегодня до конца дня сохранится преимущественно облачная погода, местами дожди. К вечеру осадки постепенно сместятся на юго-восток региона. Максимальная температура 18 градусов по Цельсию.
3: На дорогах.
1: На городской автомагистрали А100 в направлении Трептова пробка между Якоб-Кайзер-Плац и Месседам. Задержка около 10 минут. В направлении Вединга затор от тоннеля Бриц до Инсбрукер-Плац. Также плюс 10 минут. Из-за высокой загруженности закрыты въезды на Брицердам и Буш-Крук-Аллея. Оставайтесь с нами, следите за новостями и берегите себя. Пусть этот день принесет вам больше хороших новостей и приятных моментов. До свидания.
4: Одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин. Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

Девочка, точно, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее. Точка. Она папина дочка, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее. Точка. Она папина дочка.

Загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио «Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная мастер-карт с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: На часах 16.00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студию микрофона Олег Тарасов. Добрый день. В Берлине левые, зеленые и социал-демократы намерены начать переговоры о создании правящей коалиции. Как стало известно, три партии договорились перейти к следующему этапу переговоров после нескольких предварительных встреч. Главным препятствием оставались обвинения в адрес левой партии в недостаточном противодействии антисемитским тенденциям. Теперь стороны предположительно согласовали комплекс мер реагирования на возможные проявления антисемитизма. Подробности договоренности пока не раскрываются. Переговоры проходят спустя 2,5 недели после выборов в берлинский парламент. Евросоюз в 6 раз увеличил инвестиции в системы защиты от беспилотников, однако лишь треть запланированных программ будет реализована к 2030 году. Об этом сообщает Евроньюз со ссылкой на конфиденциальный доклад Европейского оборонного агентства. Согласно документу, страны ЕС намерены вложить почти 19 миллиардов евро в беспилотные технологии до 2029 года. При этом эксперты предупреждают о серьезных проблемах, разрозненных законов, закупках, недостаточных производственных мощностях и зависимости от зарубежных поставщиков. Главная опасность заключается в том, что технологии развиваются настолько быстро, что новые системы могут устареть еще до поступления на вооружение. Во Франции 3-ю неделю продолжаются массовые протесты школьников и студентов. Молодежь требует увеличения финансирования образования, улучшения состояния школ и решения проблемы нехватки учителей. Сегодня занятия полностью или частично приостановлены в 375 учебных заведениях. Демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией. С начала протестов задержаны более 6,5 тысяч человек. Сообщается о сотнях пострадавших. Премьер-министр Себастьян Лекарню пообещал представить конкретные меры до конца октября. Однако протестующие считают эти обещания недостаточными и продолжают акции по всей стране. Южнокорейский концерн Samsung увеличивает прибыль благодаря высокому спросу на чипы для искусственного интеллекта. Главным источником роста стали высокоскоростные модули памяти, используемые в центрах обработки данных. По оценкам аналитиков, в 3-м квартале продажи таких компонентов выросли примерно на 50%. Однако, несмотря на хорошие результаты, акции Samsung в четверг подешевели почти на 2,5%. Инвесторы опасаются замедления роста цен на микросхемы памяти. Эксперты прогнозируют, что до конца года они подорожают еще на 10-15%. Крупнейший европейский лоукостер Ryanair продолжает сокращать количество рейсов в Германии. В предстоящем зимнем расписании авиакомпания предложит на 700 тысяч пассажирских мест меньше, чем годом ранее. Причиной Ryanair называет высокие государственные сборы и чрезмерный авиационный налог. Сильнее всего сокращения затронут берлинский аэропорт. Уже 24 октября авиакомпания закроет там свою базу с 7 самолетами и экипажами. Кроме того, будут полностью отменены 12 направлений, включая рейсы на Гран-Канарию, в Палермо и Салоники. В Бранденбурге в результате тяжелой аварии погибли 4 подростков. Трагедия произошла накануне вечером недалеко от города Бизенталь в округе Барнем. По данным полиции, водитель легкового автомобиля попытался обогнать несколько машин на 200-й региональной дороге и столкнулся с 3 мопедами, которые двигались навстречу. В результате аварии погибли 3 молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет и 14-летняя пассажирка. Все 4 скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля получил травмы и был доставлен в больницу. После столкновения его машина загорелась и полностью сгорела.
2: Хорошей погоды желает вам аптека Био7.0 на Курфюрстендамм 203. Аптека Био7.0. Для здоровья без выходных.
1: В столице сегодня до конца дня сохранится преимущественно облачная погода, местами дожди. К вечеру осадки постепенно сместятся на юго-восток региона. Максимальная температура 18 градусов по Цельсию.
3: На дорогах.
1: На городской автомагистрали А100 в направлении Трептова пробка между Якоб-Кайзер-Плац и Месседам. Задержка около 10 минут. В направлении Вединга затор от тоннеля Бриц до Инсбрукер-Плац. Также плюс 10 минут. Из-за высокой загруженности закрыты въезды на Брицердам и Буш-Крук-Аллея. Оставайтесь с нами, следите за новостями и берегите себя. Пусть этот день принесет вам больше хороших новостей и приятных моментов. До свидания.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Аптека Био 7.0 на Курфюрстендам 203. Больше, чем просто аптека. Медицинский каннабис. Специальные услуги для служб по уходу и помощь в организации консультации через телемедицин, если вам нужен рецепт. Бесплатная доставка лекарств по Берлину в течение нескольких часов. 030-887-23-997. Аптека Био 7.0. Больше, чем лекарства.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Летаю стрекозой, как муравей кружа. Для близких тёплых.

0: просто шутка.
1: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

звезду. 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября Uber Eats Music Hall.

0: и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: На часах 17.00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. В Берлине левые, зеленые и социал-демократы намерены начать переговоры о создании правящей коалиции. Как стало известно, три партии договорились перейти к следующему этапу переговоров после нескольких предварительных встреч. Главным препятствием оставались обвинения в адрес левой партии в недостаточном противодействии антисемитским тенденциям. Теперь стороны предположительно согласовали комплекс мер реагирования на возможные проявления антисемитизма. Подробности договоренности пока не раскрываются. Переговоры проходят спустя 2,5 недели после выборов в берлинский парламент. Евросоюз в 6 раз увеличил инвестиции в системы защиты от беспилотников, однако лишь треть запланированных программ будет реализована к 2030 году. Об этом сообщает Евроньюз со ссылкой на конфиденциальный доклад Европейского оборонного агентства. Согласно документу, страны ЕС намерены вложить почти 19 миллиардов евро в беспилотные технологии до 2029 года. При этом эксперты предупреждают о серьезных проблемах, разрозненных законов, закупках, недостаточных производственных мощностях и зависимости от зарубежных поставщиков. Главная опасность заключается в том, что технологии развиваются настолько быстро, что новые системы могут устареть еще до поступления на вооружение. Во Франции третью неделю продолжаются массовые протесты школьников и студентов. Молодежь требует увеличения финансирования образования, улучшения состояния школ и решения проблемы нехватки учителей. Сегодня занятия полностью или частично приостановлены в 375 учебных заведениях. Демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией. С начала протестов задержаны более 6,5 тысяч человек. Сообщается о сотнях пострадавших. Премьер-министр Себастьян Лекарню пообещал представить конкретные меры до конца октября. Однако протестующие считают эти обещания недостаточными и продолжают акции по всей стране. Южнокорейский концерн Samsung увеличивает прибыль благодаря высокому спросу на чипы для искусственного интеллекта. Главным источником роста стали высокоскоростные модули памяти, используемые в центрах обработки данных. По оценкам аналитиков, в третьем квартале продажи таких компонентов выросли примерно на 50%. Однако, несмотря на хорошие результаты, акции Samsung в четверг подешевели почти на 2,5%. Инвесторы опасаются замедления роста цен на микросхемы памяти. Эксперты прогнозируют, что до конца года они подорожают еще на 10-15%. Крупнейший европейский лоукостер Ryanair продолжает сокращать количество рейсов в Германии. В предстоящем зимнем расписании авиакомпания предложит на 700 тысяч пассажирских мест меньше, чем годом ранее. Причиной Ryanair называет высокие государственные сборы и чрезмерный авиационный налог. Сильнее всего сокращения затронут берлинский аэропорт. Уже 24 октября авиакомпания закроет там свою базу с 7 самолетами и экипажами. Кроме того, будут полностью отменены 12 направлений, включая рейсы на Гран-Канарию, в Палермо и Салоники. В Бранденбурге в результате тяжелой аварии погибли 4 подростков. Трагедия произошла накануне вечером недалеко от города Бизенталь в округе Барнем. По данным полиции, водитель легкового автомобиля попытался обогнать несколько машин на 200-й региональной дороге и столкнулся с 3 мопедами, которые двигались навстречу. В результате аварии погибли 3 молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет и 14-летняя пассажирка. Все 4 скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля получил травмы и был доставлен в больницу. После столкновения его машина загорелась и полностью сгорела. столице сегодня до конца дня сохранится преимущественно облачная погода, местами дожди. К вечеру осадки постепенно сместятся на юго-восток региона. Максимальная температура 18 градусов по Цельсию.
2: На дорогах.
1: На городской автомагистрали А100 в направлении Трептова пробка между Якоб-Кайзер-Плац и Месседам. Задержка около 10 минут. В направлении Вединга затор от тоннеля Бриц до Инсбрукер-Плац. Также плюс 10 минут. Из-за высокой загруженности закрыты въезды на Брицердам и Буш-Крук-Аллея. Оставайтесь с нами, следите за новостями и берегите себя. Пусть этот день принесет вам больше хороших новостей и приятных моментов. До свидания.
3: Аптека Био 7.0 на Курфюрштендам 203 открыта 7 дней в неделю. Лекарства от ведущих производителей, консультации на русском языке, разные виды вакцинации и бесплатная доставка по всему Берлину. Телефон 030 887 23 997. Адрес: Курфюрштендам 203, угол Кнезебекштрассе. Аптека Био 7.0. Для здоровья без выходных.
4: Что происходит в Германии и что это значит для вас? Слушайте новую еженедельную программу на радио «Голос Берлина» «Что происходит?». Журналист Людмила Шабуева разговаривает с экспертами, политиками, юристами и общественными деятелями о событиях, которые напрямую влияют на нашу жизнь. Забастовках, реформах, миграционных правилах, работе, школе, медицине и международных процессах. Мы разбираем не только новости, но и то, как все устроено и как в этом жить. Что происходит? По четвергам на радио «Голос Берлина».
5: Всем здравствуйте! В эфире радио «Голос Берлина». Сегодня говорим о том, что происходит с Россией. От закрытости властей и новых санкций до военной экономики, дефицита бюджета и будущего путинской системы. У нас в гостях сегодня экономист Вячеслав Ширяев. Вячеслав, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Начнем с иркутской истории. Все про это просто говорят. Напомню, в Иркутске умерла лаборантка противочумного института, после чего около 200 человек попали под наблюдение и больницы вводили карантин. Власти чуму отрицают. Как вы думаете, насколько все серьезно?
6: Ну, я думаю, вообще все эти попытки Путина изобретать яды, бактериологическое оружие, всякие страшные вирусы и прочие гадости, они боком выходят по-любому. Я лично не сомневаюсь, что ковид и вот это все было в 2020 году из России, а не из Китая. Сигнал о лаборатории, институт новосибирский горел, взрывался. Потом вдруг очереди в больницах, скорой помощи не справлялись еще задолго до того, как в Европе появилась 23 февраля, это эпидемия, да, в Венеции, как я могу помнить, потому что я был в этот момент в Венеции, 23 февраля, на свой день рождения, и началось в Европе. А до этого Россия, потом Китай, и все эти эксперименты, они, естественно, засекречены, естественно, власть все будет отрицать. Мы видели вспышки различных болезни у животных, весь год практически наблюдали, и попытки запретить людям знать, а просто вот этот террор в отношении фермерских хозяйств и так далее, мы просто видим этот большой стиль. Сначала нагадить, попытаться, значит, обмануть весь мир, изобрести оружие, которого еще никто не знал, избирательное, какое-нибудь хитрое, а потом, значит, естественно, все это утекает. Либо от лаборантки, которая разбила какую-нибудь колбочку-пробирку, либо из-за какого-нибудь неосторожного обращения с чем-нибудь и взрыва пожара. Все это утекает, то есть это абсолютно рукотворные все вещи.
5: Но сейчас вот наблюдается некий страх из-за закрытости системы. Вот, например, после сообщений, вот новость читаю, после сообщения возможной вспышки чумы в России резко вырос спрос на респираторы и защитные костюмы. То есть это просто паническая реакция или следствие закрытости системы, где люди не доверяют официальной информации?
6: Разумеется, второе, потому что если бы до этого не было вот этого уничтожения огромного поголовья крупного рогатого скота в Сибири, когда, ну, какие-то версии предлагались властью совершенно неубедительные, потому что если это то, что вы говорите, то не надо скот уничтожать. То есть, ну, есть многие вещи, которые проверяются, а они даже вот сейчас, знаете, перешли в стадию, когда у них уже не то, что выборы не сходятся по результатам, а у них бюджет не сходится по результатам. Ну, то есть они реально вот выдают бюджет, а там не сходится вообще ни разу ничего. Поэтому они разучились, разленились как-то вот операции прикрытия делать. Раньше все-таки КГБ умело операции прикрытия делать. И теперь просто полная некомпетентность. Так что, конечно, люди понимают, что им врут, причем врут очень неумело, и это все порождает этот эффект.
5: Угу. Путину 74 года.
6: Да.
5: Как вы считаете, это много для президента страны? Стоит ли, на ваш взгляд, установить возрастной ценз для президента?
6: Да дело не в цензе, главное, чтобы его можно было убрать через 1-2 срока. Это главное, сколько ему лет, по мне так не... Ну, если вообще про демократические страны мы говорим. Ну, я уверен, что это его последний день рождения, как минимум в статусе президента, а я надеюсь, вообще последний.
5: Хотелось бы, но вот он так не считает. У меня как раз есть вопросы о том, что он собирается финансировать следующие выборы, уже заложил огромные деньги в бюджет, да, на какой там 2030 год.
6: Да.
5: Поэтому, ну, вот он так не думает.
6: Но опять же, все говорят, вот раз такие большие деньги именно под президентские выборы, то это именно под него.
5: Угу.
6: Ну, во-первых, любая система, стремящаяся к самосохранению, в любом случае делает большую ставку на вот эти выборы транзитные. Даже если бы он не пошел, все равно денег надо много тратить, чтобы какую-то новую куклу вместо Путина подсунуть людям. Так что я не связываю размер финансирования президентских выборов именно с Путиным. Конечно, он уверен, что он будет в них участвовать. Конечно, все вокруг него делают вид, что они верят в то, что он будет участвовать. Но шансов на то, что его система доживет до 30-го года, именно путинская система, по моим ощущениям, расчетам, они около нулевые, потому что система в нынешнем виде уже не жизнеспособна, она доедает сама себя, она исчерпала все ресурсы, и дальше это просто скатывание вниз в катастрофу, которую, если режим, скажем так, окружение, олигархи и все люди, бенефициары режима захотят как-то сохранить, то им нужна будет глубокая трансформация, перестройка, не перестройка, оттепель, не оттепель, обязательно сделка с Западом и так далее. То есть много-много будет чего сделать, что с Путиным...

0: они будут замерзать, жить впроголодь и обречены, потому что у Путина очень много ресурсов, очень много возможностей продолжать войну, и, естественно, этим же он пугает Европу, пытаясь достичь невоенными методами максимальных для себя результатов, каких-то соглашений, новой Ялты, неважно, нового Потсдама ли. Как только мир понимает, что Путин голый король, что у него нет денег, что у него нет военных, у него нет вооружений в достаточном количестве, ну, понятно, шахедов наклепает, да, куда-то их там отправит. Экономика Европы в 10 раз больше, чем российская, поэтому никаких шансов у него нет. И это все ровно сказка тараканища Чуковского в тот момент, когда появится воробушек.
1: Кстати, ну, вот он пытается усилить пропаганду, как я понимаю, вы хотите сказать, что он пытается усилить сейчас пропаганду на этом фоне. И мне даже кажется, что сейчас ее стало больше. И эта пропаганда как раз работает и на Европу, и на Украину.
0: Да, естественно, очень много денег вкладывается и в прямую пропаганду, и в соцмедиа, и в агентов влияния, которые маскируются под оппозиционеров за рубежом. Это просто сплошь и рядом. Вот если вы слышите от какого-то оппозиционера, якобы оппозиционер за рубежом, что Путина все хорошо с ресурсами, что он может воевать много-много лет. А потом послушайте, что говорит Путин, это будет всегда совпадать практически на 90%. С какими-то нюансами. Но для Путина не страшно, если его называет какой-то оппозиционер кровавым диктатором. Ему вообще на это наплевать. Вот когда о нем говорят, что у тебя НПЗ не останется через неделю, вот когда о нем говорят, что тебе бензин неоткуда будет купить, когда о нем говорят, что, слушай, у тебя вообще нет ресурсов, у тебя дефицит бюджетной системы по всем уровням. Сравним с золотым запасом. А у тебя больше ничего нет, кроме золотого запаса. Это твой последний ресурс, там, 2300 тонн золота, все. Вот когда это говорят, тогда это и есть явление того воробушка, который склюет это тараканище, и все большие звери, Германия, слон, значит, Франция, жираф, или кто там были у Чуковского, вот они увидят, что они боялись, на самом деле, вот этого мелкого, плешивого тараканчика, да.
1: Сейчас, пока вы отвечали на первую часть вопроса, я нашла информацию, долго искала. Почти 18 миллиардов рублей в бюджете на 27-29 годы предусмотрены на проект, связанный в том числе с технологиями долголетия и изучения старения. Мы помним разговор Путина с Си Цзиньпином о пересадке органов, возможности жить чуть ли не до 150 лет. Вот насколько серьезно, на ваш взгляд, вообще Путин рассматривает все-таки перспективу очень долгой собственной жизни и, главное, означает ли это, что он и свою власть планирует в горизонте там нескольких десятилетий?
0: Ну, longevity – это один из самых сейчас хайповых таких, одно из самых хайповых направлений, стартапы, огромные инвестиции, и там действительно большой прогресс по там, замедлению старения, пока нет речи о, конечно, бессмертии, но отложить, сдвинуть вправо, как говорят в правительстве Российской Федерации, значит, сроки все, там, срок активной жизни, срок смерти и так далее. Такие технологии действительно на Западе разрабатываются, существуют, и, естественно, они воруются разными людьми, переносятся, значит, на российскую почву всякими этими курчатовскими институтами, дочками, племянниками и прочими. То, что он может получить доступ к самым передовым разработкам, я оцениваю вероятность ноль. То, что там могут ему продавать всякое фуфло, как и победу, значит, взятие Купинска, в это я верю с вероятностью 100%. То есть ему просто парят мозг и выкачивают из него деньги. Никаких возможностей получить те формулы, те методики, те технологии, которые привлекают сейчас миллиарды долларов, у него нет. Ну, то есть это реально, это все равно, что получить у Эрика Шмидта технологию там по беспилотникам каким-нибудь.
1: Трамп снова обещает, что война скоро закончится. Сегодняшняя новость, и анонсирует разговор с Путиным. Но мы уже вообще не раз слышали подобные заявления. Есть ли сейчас хотя бы какие-то признаки, что Москва действительно готова к компромиссам? Или Путин использует сам процесс переговоров, чтобы тянуть время, улучшать свои позиции? Вот как раз пропаганду, пропагандой заниматься в Европе, в Украине.
0: Москва не готова, естественно, фиксировать вот этот минус, потому что это фиксирование убытков, по сути. Я все время привожу этот пример. В свое время, в 2019 году, я был в финале конкурса «Лидеры России», и с нами общался Кириенко. И он главное, что говорил про Путина, про шефа, он так с придыханием говорил, что побеждает тот на ринге, кто будет вот до последнего терпеть удары, уже в кровь, в мясо размазанным, будучи, не выкидывает белый флаг. То есть главное в их понимании перейти.

0: перетерпеть. Почему они всех приучают терпеть и терпил своих, значит, подданных, да, потому что перетерпеть они сами хотят перетерпеть, да, мы не выкинем белый флаг, вот, вот, и тот, кто первый моргнет, тот и проиграл. Вот их задача, как я понял выступление тогда Кириенко, это вот все время делать вид, что мы еще можем, значит, посражаться.
1: А вы не помните, к чему он это сказал?
0: А я не знаю, даже вот просто он выступал перед финалистами и, естественно, хвалил Путина. Ну, то есть он там что-то говорил про великого лидера, которого он лично уважает, за, за его какие-то выдающиеся способности. И в качестве... А, он сказал, вот меня Путин этому научил. Во как было. То есть что Путин ему сказал, что вот тот, кто терпит до конца и не выкидывает белый флаг, тот всегда и побеждает. То есть ты уже не можешь, вот тебя уже все прижали, все. Ну, про крысу, загнанную в угол, в принципе, все то же самое.
1: Да. ЕС готовит новый пакет санкций против России. Под ограничения могут попасть около 1500 компаний и физических лиц, связанных в том числе с военно-промышленным комплексом. Вот как вы считаете, спустя несколько лет санкционной политики, санкции вообще работают? Как бы вы ответили на этот вопрос?
0: Конечно, работают. Просто каждый раз их надо умно донастраивать. Я вижу сейчас две основных задачи европейской санкционной политики. Препятствовать решению Путиным проблемы топливного кризиса, потому что именно отсутствие топлива способно принудить Путина остановить войну, когда будут вынесены все НПЗ. Но если Южная Корея может отправить 176 тысяч тонн дизельного топлива и бензина Путину, о чем говорит Южная Корея, которая партнер Запада, партнер Европы? Но неужели Европа не может ввести санкции против компаний, которые поставляют России топливо? То есть они одной рукой финансируют Украину, помогают ей сделать программу дальних дронов для уничтожения НПЗ, чтобы вынудить Путина соглашаться на мир, да? А с другой стороны не накладывают санкции на Южную Корею, которые то, что они делают правой рукой, да, как бы с другой стороны фактически нивелируют. Ну, как бы я всегда говорил, во-первых, нет, конечно, огромного запаса топлива, излишних ресурсов в мире, нет производства достаточного для того, чтобы покрыть 200 тысяч потребностей России в сутки в топливе. Но если такое допускать, ну, Макрон же сказал, мы рассматриваем вопрос о санкциях за поставку Путину бензина и дизельного топлива. Где эти санкции? Он сказал месяц назад. Ну, что там, как рассмотрение-то, да? То есть Южная Корея вполне себе должна получить четкий сигнал, что делать так нельзя. Это первое. Второе, естественно, это отзеркаливание закона Грэма в Европе. Я считаю, что если вслед за США наказывать крупнейших покупателей нефти начнет Европа, и, допустим, европейский рынок гораздо более интересен Китаю, чем американский. Ну, как бы да, конечно, американский очень интересен, но он, объем торговли с Европой более значим для Китая, чем Соединенными Штатами Америки. И представляете, если бы Европа сказала, ну что, ты там Путину помогаешь, ну вот слови 100% пошлин на торговлю с Европой. Понятно, что это все безумно сложно, много стран, все это согласовать, китайские инвестиции, да, взаимные договоренности. Но почему Трамп может себе такое позволить, такой закон подписать, да? А Европа говорит, ну в 27-м году перестанем, значит, газ покупать. Я понимаю, есть сложности, многие страны очень сильно зависят, коррупционная составляющая тоже есть во многих элитах, потому что «Газпром», «Роснефть» долгие годы скупали и политиков, и журналистов, и всех-всех-всех. Но этому нужно ставить заслон. Надо четко сказать, так, Венгрия, дорогая, мы все понимаем, значит, да, нефтепровод «Дружба», все. Но ты же уже находишь альтернативы. Ну, давай мы тебе поможем ускориться, чтобы ты не зависела, Венгрия, от трубы российской. И тогда Европа сможет, очистившись сама от этой зависимости, уже зеркалить санкции Трампа. Я считаю, что то, что делает Трамп за последний год, начиная с санкций против «Роснефти» и «Лукойла», и заканчивая вот этими убийствами, единственными санкциями против альтернативы SWIFT, который сделал Путин, это система А7 с операциями на десятки миллиардов долларов для финансирования внешнеторговых операций. Трамп назвал эту организацию транснациональной преступной организацией, наложил санкции. Любая компания, которая теперь попробует с Россией сработать через А7, она будет сразу подвергнута санкциями. То есть вот эти две вещи делает почему-то Трамп, которому якобы там Путин чуть ли не платит, да, чуть ли там компромат на него не имеет. Объясните мне тогда, почему он это делает? А Европа, которая кровно заинтересована в том, чтобы Путин не имела ресурсов для атаки на восточный фланг НАТО, при этом не зеркалит эти санкции. У меня вот такой вопрос.
1: А тут еще недавно новость как раз была, которая многих разочаровала в санкциях. Это снятие санкций с Алишера Усманова и Фридмана. Что вы думаете по этому поводу?
0: Я не считаю эту новость вообще значимой, если честно. Да, я уже объяснял не раз почему. Потому что Фридман не получит своих 16 миллиардов. Ничего он не получит, я сразу все объяснил, сказал, скорее всего, сможет Усманов подлечиться в Швейцарии.
1: Если Усманов тут интереснее в этой истории. Все-таки...
0: Старенький человек, нужно лечиться не в Москве, наверное, ему, а в Швейцарии. Я не знаю. Понятно, что Франция получила за это своего человека очень важного. Это же обмен был, по сути, на какого-то там... Разведчика, не разведчика, французского. В общем, это история темная по подоплеке, и я не владею информацией, чтобы рассказывать, что там было на самом деле. Да, был суд, арбитражный суд в Гонконге. То есть Фридман очень активно занимался снятием санкций. Действительно, он самый активный, кто пробивал эти снятия. Но помимо того, что он теперь как бы может ехать в Европу, ну, интересно еще, кто ему визу-то выдаст? Интересно, будет ли какая-то страна, которая выдаст ему визу? Ну, посмотрим. Дело же не в этом. Дело в том, чтобы эти активы не были разблокированы у Фридмана. 16 миллиардов. Letter One компания, да? Там и телеком, там и химия, там много чего. Вот это он не получит. Вот это надо четко понимать. Никаких финансовых последствий это решение не имеет, по сути. То, что они смогут бывать в Европе. Ну, слушайте, Усманов все давно спрятал через сестру, все как бы яхту, Дилбар, он же на сестру оформлял.
1: Самая богатая, да. Самая дорогая яхта в мире.
0: Да, да, и как бы там давно уже сняты санкции. То есть, что он получит вот сейчас в результате, ну, ничего значимого, в общем.
1: Давайте немножко про экономику поговорим. Ваша тема — дефицит бюджета на 2026 год пересмотрели практически вдвое, с 1,6 до 3,2 ВВП. Насколько это тревожная цифра? И главный вопрос, сколько лет Россия вообще способна финансировать войну в нынешнем объеме, постоянно увеличивая заимствования и налоги?
0: Смотрите, если бы это были заимствования, то мы бы обсуждали, сколько лет. А это не заимствования. То есть как выглядит заимствование обычно для финансирования дефицита бюджета в обычной стране, не воюющей, не изолированной от всего мира санкциями? Правительство выходит на рынок госдолга, предлагает облигации, его покупают эти облигации фонды, этот госдолг покупают банки, инвесторы, значит, некоторые правительства других стран в качестве ЗВР может использовать гособлигации какой-нибудь Японии или какой-нибудь Испании, там, да, условно. У России нет покупателей госдолга. В принципе, не существует. То есть схема работает таким образом. Центробанк печатает деньги, выдает их банкам в результате операции репо. Банки относят в Минфин эти напечатанные деньги, получают гособлигации минфиновские и относят как залог в Центробанк за то репо, которое получили. Все. Это эмиссия. Это то, что мы видели в конце 80-х, в 90-х годах. Да, пытается Минфин и Центробанк эту эмиссию скомпенсировать отчасти. Да, операциями на валютном рынке, отзеркаливанием там золота, юаней. Но это все по-любому эмиссия. Вот как бы ее ни назови, потому что как бы на эти деньги не возникает дополнительной ценности в экономике, новых товаров, новых услуг. Это просто раздувание цен. Все эти деньги, которые перетекают из бюджета в ВПК, воюющим на фронте, это все просто приводит к увеличению цен. Вот все в шоке после подорожания в конце сентября, да, резкого скачка цен на все. Мы видели этот ролик из Сочи, где девушки-продавщицы меняют, значит, ценники 149 рублей, теперь 199 рублей. Там серьезное подорожание. Мне люди из России сейчас пишут, говорят: Вячеслав, после выборов что-то вообще наглость потеряли совсем. То есть очень резкое подорожание. И это все и из-за топливного кризиса, подорожания топлива, но в большей степени из-за того, что государство, чтобы покрыть свои расходы, печатает деньги, эти деньги распространяются по экономике, они не увеличивают объем производства. Посмотрите, что с инвестициями творится. Инвестиции все время падают, падают. То есть как работает нормальная экономика? Вы увеличиваете денежную массу, допустим, аккуратненько, да? У вас увеличиваются инвестиции, и производство поспевает за увеличивающейся денежной массой, предлагая потребителям все больше товаров и услуг. И это скомпенсировано. В какой-то момент это приходит в баланс. То есть больше денег, но больше и товаров и услуг в экономике. Да даже больше импорта. Но по импорту ситуация будет ухудшаться. И она ухудшается, будет ухудшаться, потому что экспортных доходов все меньше и меньше. А, соответственно, внутреннее производство падает всего. Вот все, что люди потребляют, если вы возьмете, кроме дронов, вот все, что Россия производит, все падает в объемах. От машиностроения до сельского хозяйства в объемах, реальных объемах. И это значит, что денег больше, а товаров и услуг меньше. Ну, соответственно, все, что делает государство сейчас, оно, по сути, обесценивает доходы людей. Оно через рост цен, значит, изымает последние вот эти ресурсы. Люди думают, что окей, я пойду поработаю на завод или куда-то еще, и мне этого хватит. Нет, уже тебе не хватит. То есть это, по сути, обман. В какой-то момент люди понимают, что их обманывают, что вроде они что-то зарабатывают, но цены-то растут.
1: Ну, тут они, видимо, решили потерпеть. И всем жителям тоже страны сказали, терпите, как вот мы вначале с вами, да, говорили?
0: Да, да. Но дело не в этом. Есть одно измерение у эмиссионного финансирования дефицита бюджета. Это обнищание людей неуклонное. Второе – это накопление дисбалансов экономики, которые выстреливают суперкризисами. Например, самый важный сейчас сюжет – это расхождение кривой доходности госдолга и ставки Центробанка. Например, как это работает? Сейчас Центробанк имеет ставку ключевую 14%. То есть стоимость денег в экономике 14%. То есть минимум 14% ты должен заплатить, если хочешь миллион или миллиард рублей на какое-то там дело. Купить что-то, проинвестировать в новый завод и так далее. 14%. При этом госдолг сейчас котируется около 17%. Длинные облигации Минфина на 3% больше дают доходности, чем дает Центробанк. Такого быть не может. Ну, то есть, реально, отрыв уже очень сильный. И Минфин не может разместить свои новые облигации под 15% годовых. То есть, близко к ставке Центробанка разместить не может. Люди не верят, что именно столько стоят деньги в экономике. Они 14% не стоят. Это сказка. Они стоят реально 20-25%. А это вполне себе уже кризис, когда у вас деньги стоят 20-25%. Ну, смотри, что в Турции творилось там долгое время, последние годы. Да? То есть там перманентно был экономический кризис с галопирующей инфляцией. Но Турция не под санкциями. Раз, Турция не воюет. И когда мне говорят, Вячеслав, ну что, Эрдоган вот 5 лет жил с инфляцией 60% и со ставкой Центробанка 45%. Ну, не рухнули же. Я говорю, ребят, у него 60% доходов не расходуются бессмысленно на войну, не закапывается в чернозем украинский. Да? Это первое. Второе, у него нет никаких ограничений по экспорту, по импорту, у него бизнес развивается. Даже он с этой инфляцией поддерживает все-таки инвестиционный цикл и так далее. В России это неосуществимо. То есть, если вот происходит расхождение этих показателей, например, вдруг в какой-то момент госдолг начинает стоить 20%, потом 22%. Мы все это видели, это ГКО.
1: А этот кризис, который кризис намечается, ГКО. Он намечается какой-то, вот он одним днем случится, или это все будет опять же постепенно гнить?
0: На этот вопрос я отвечаю так. Правительство и Центробанк могут направить... Вы знаете, это как лавина идет, и вы можете подставить здесь дамбу, построить и селевый поток направить вправо. Угу. А можете здесь дамбу построить и селевый поток направить на людей, на население. Вот там 140 миллионов людей внизу, и их зальет этим селевым потоком. Они могут другую сторону направить, да? И куда они направят? Либо в гиперинфляцию этот шок направят, либо в расчистку неэффективных предприятий, которые вдруг обанкротятся, уволят миллионы людей, но... Так обычно в экономике происходит кризис. Просто закрывается несколько банков крупных, лопается, несколько предприятий банкротится, обнуляется вот эта вот огромная излишняя масса долга корпоративного или государственного и так далее. Да, все в этот момент становятся беднее, но как-то потом экономика вдруг залетает как воздушный шар, потому что она расчистила завалы. В России представить себе невозможно, что дадут обанкротиться, например, Ростеху или, я не знаю, там АвтоВАЗу, да, ну это тот же Ростех, или Роснефти, или Газпрому, да, будут тащить до конца, тратя последние ресурсы. Так что вот все, что делает власть в текущих условиях, вызывает во мне просто ехидную улыбку, потому что у них другого варианта нет. И мы можем просто сидеть, наблюдать, как они сами себя добивают, как они рубят суп, на котором сидят, как они, значит, пытаясь что-то обмануть кого-то, делают себе только хуже. Ну, не может быть экономика нормальная, когда у вас все засекречено. Никто не знает, какой у вас там реальный ВВП, сплошное вранье. Никто не знает, сколько у вас нефтепереработка. Засекретили теперь даже эти объемы производства на НПЗ. Ну, то есть, что вообще люди могут понять про экономику и как принимать экономические решения, если власть, пытаясь замести следы своих преступлений, в том числе и в экономике, просто все секретит.
1: Угу.
0: И плюс этот передел собственности нескончаемый, плюс на этом фоне вывод капиталов. Ну, реально сейчас страна теряет там десятки миллиардов долларов в квартал. Деньги утекают просто. Все эти рассказы о том, что у Путина, значит, там вот эти олигархи, попавшие под санкции, вдруг все деньги вернули в Россию, из-за этого прям какой-то чудо-бум. Меня так бесит, вот, что до сих пор есть люди, которые не извинились за свои вот эти вот выражения «котел». Знаете, помните, там говорили, вот крышкой накрыли котел западные санкции, и теперь у Путина там так много денег, и он никуда не вытекает, этот объем из этого котла. Ребята, это был только бюджетный импульс. Деньги, как из страны, утекали, так они и утекают сейчас еще более активно. Поэтому все, что направлено на подрыв легитимности санкций, на подрыв их восприятия как эффективных механизмов путинского сдерживания Путина, да, я считаю как раз вот вредительством, информационным вредительством. И часть моей работы как раз в том, чтобы это вредительство вскрывать и показывать несостоятельность всех путинских нарративов.
1: Вы говорите, что настоящее экономическое положение, по сути, неизвестно на сегодняшний день. Но вот даже вот эта новость...
0: Все известно. Мне все известно, я все рассказываю. Конечно. А потом немецкая разведка...
1: Ну, я имею в виду официально.
0: Потом немецкая разведка все подтверждает. Как было в январе 2026 года, когда я за год до них сказал, что дефицит бюджета в России больше 8 триллионов, Силуанов нарисовал около 6, а потом через месяц немецкая разведка сказала, да, реально, 8,3 реальный дефицит. Они соврали. Но я это за год сказал до немецкой разведки. Я же не думаю, что, конечно, они меня слушают. Они уверены, имеют источники внутри Минфина. Я уверен, что немецкая, французская, британская разведки имеют достаточно людей на связи в правительстве Российской Федерации, чтобы вот такие-то вещи узнавать.
1: Угу. Ну вот эта новость, правда, удивляет, что на следующий год на оборону планируют около 17 триллионов рублей, примерно треть федерального бюджета, при этом расходы на здравоохранение, образование и социальные программы относительно прежних планов сокращаются. Вот можно ли говорить, что Россия вообще окончательно превратилась в военную экономику? И что с такой экономикой произойдет, если военные расходы однажды придется резко сокращать?
0: Путают люди экономику и бюджет, это разные вещи. Экономика – это и минеральные удобрения, и нефть, и, там, и услуги, и ритейл, и онлайн-торговля. Это много чего. А бюджет, да, он превратился абсолютно в производное, ну, там, от Министерства обороны. То есть, по сути, мы имеем бюджет страны, который целиком почти наполовину в доходной части относится к Министерству обороны. На самом деле, и все остальное там относится к войне. Вот если так взять, госдолг, там самая крупная вторая статья после расходов на оборону, в кавычках, это обслуживание госдолга. А почему госдолг-то? Потому что война. Да, такого не было госдолга еще в 2020 году или 2021. Или там взять правоохранительная система, там какая-нибудь Росгвардия. Это что, не война? Война, это все война. А взять администрацию президента. Чем занимается администрация президента, на которую расходуются там сотни миллиардов? Это она занимается войной. Она не занимается развитием страны, созданием условий для жизни людей. Если мы возьмем какое-нибудь здравоохранение, то там окажется все в основном на реабилитацию, значит, этих ветеранов СВО, на госпитали для них, на лечение. Если мы возьмем образование высшее, которое тоже относится к федеральному бюджету, мы вдруг увидим, что там сплошные СВОшники, теперь дети СВОшников. У нас весь бюджет, он про войну. Найти статью, которая не... Наука хорошо. А чем наука сейчас занимается, знаете, в России? Ну, там новый дрон какой-нибудь изобрести, какое-нибудь машинное зрение изобрести, да? На что
1: выделяется? Продлением жизни для Путина.
0: Да, да, продлением жизни для Путина. Это все про войну. Угу. Найти невоенную статью, поэтому невозможно. Поэтому я говорю, что весь бюджет – это война. Но хорошо, если вы берете только одну статью, как она у них там называется, национальная оборона, то это теперь 17 триллионов рублей в 2026 году. В 2027 году будет 21. По факту будет 21. И это больше половины доходов бюджета. Mm-hmm. Потому что обычно смотрят относительно расходов, да? Ну вот смотрите, вот у нас расходы 50. Из них 17 – это война. Вот типа 1/3. Так, ребят, нет. Смотрите от доходов, потому что все остальное напечатанные деньги, да? И вы смотрите, вот сколько страна имеет денег, и сколько она тратит из тех, что она имеет, тратит на конкретно вот Министерство
1: обороны. Ну, они какие-то шаги предпринимают. Вот правительство опять повышает налоги. Хотят сильнее обложить пассивные доходы, проценты по вкладам, дивиденды, продажу имущества.
0: Нет, это не имеет отношения к пополнению бюджета. Это смешно. 200 миллиардов, 300 миллиардов, когда у них дефицит 10 триллионов. Угу. Речь идет о том, что им важно огромным количеством вот этих вот приписок, а мы здесь соберем, а мы здесь, а у нас такой налог теперь, а вот такой побор и так далее. Сделать вид, что у них ситуация под контролем.
1: Ну, я тут другое хочу спросить вас. А где предел? Сколько еще денег государство способно изъять у населения и бизнеса, не убив инвестиции и потребление?
0: Ну, люди уходят в тень, они, конечно, стараются это не платить. Вы не можете просто бесконечно изымать деньги из экономики. Например, вот они вводят этот налог на дополнительный доход, на сверхдоходы, да, отнимая у металлургов, у горнообогатительных комбинатов, у золотодобытчиков там, львиную долю прибыли. Теперь официально. Раньше это windfall tax был как бы разово. Вот давайте скиньтесь. Керимов скидывается 200, там еще кто-то 50. А теперь это прям закон о бюджете. Все, мы хотим, значит, с тех, у кого есть лишняя маржа, там, сколько-то денег. И они думают реально, что вот они берут, и чудесным образом это как-то возникает. Нет. Это потом, например, будет вычтено из фондового рынка, из капитализации фондового рынка. Потому что люди будут скидывать акции, акции будут дальше еще дешеветь, потому что никому не нужна компания, которая не платит дивиденды из-за того, что вся прибыль уходит государству. Да? Поэтому они сами себя обманывают. И цель этого обмана только одна, чтобы показать, что у нас есть еще ресурсы воевать, что мы вот это, вот это, вот это делаем, и, пожалуйста, поверьте в наш дефицит бюджета 6 триллионов рублей. Но если есть какой-то человек, экономист, вот я сейчас обращаюсь, наверняка кто-нибудь слушает или слушает кого-нибудь из экономистов, наши слушатели, скажут, вот Вячеслав, вот экономист А сказал, что он верит в 6 триллионов рублей дефицита бюджета. Сразу же на дебаты, сразу же разнесу в пух и прах. Любой человек нормальный, которому не платит деньги Кремль, скажет, что это вранье, что реально у них дефицит бюджета в этом году около 10 триллионов выходит. В следующем году гораздо больше.
1: Слушайте, меня так новость удивила, Вячеслав. На блокировке интернета в России на 27-29 годы собираются потратить почти 60 миллиардов рублей, почти вдвое больше, чем планировалось раньше. Вот почему государство готово тратить все больше денег не на развитие интернета, а вот, по сути, на его ограничения?
0: По той же причине заколачиваем окна. Помните, как убить дракона? А сколько у нас открытых окон? Да все открыты. Ни в чем меры не знаем. Открытые окна будем закрывать.
1: Они не хотят, чтобы информация просачивалась.
0: Конечно,
1: как-то?
0: Да, потому что все, что касается реального положения дел, должно быть максимально, информация об этом должна быть максимально затруднена. Они не уничтожают все каналы взаимодействия с внешним миром, потому что они понимают прекрасно, что ну, просто многие отрасли упадут, бизнесы, банки, если вы начнете делать вот этот вот совсем фаервол такой, да, но при этом затруднить людям доступ к информации, чтобы они плюнули в какой-то момент, увидев вот эту долгую загрузку Ютуба или бесконечную кручение кружочка в Телеграме, чтобы они просто плюнули. Поэтому они вот так вот, не мытьем, так катанем, они добиваются этого. Но это не работает, мы уже увидели. То есть у них каждый год увеличиваются затраты на блокировки, но при этом просмотры Ютуба в России за год выросли на 25%. А этот Рутуб просто уже до нуля там скатится скоро.
1: Да, российская пропаганда, телевидение вообще, я слышала, что у них там никто не смотрит.
0: Да, то есть люди все равно ищут информацию, люди ее находят, и ну, бессмысленно обсуждать, пока даже речи о запрете VPN нет. Вот когда они попытаются VPN запретить, и 40 миллионов человек, или сколько сейчас там пользуются в России VPN-ами, начнут что-то другое придумать. Все равно какие-то обходы начнутся. У них сеть изначально сконструирована интернет так, что они китайскую модель не воспроизведут, и уж тем более северокорейскую. Они многое упустили, когда начали этим заниматься. Они думали, что просто вот поставят эти ограничения и как-то будут бороться успешно. Нет, у них это не получается.
1: Да, хотя Путин, мне кажется, хотел бы, потому что вот с Ким Чен Ыном хорошо общается, тут его поздравил сегодня первым с днем рождения. Мы сейчас прервемся на короткую паузу, потом снова вернемся в студию и подведем итоги под этим интереснейшим разговором.
2: Радио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. Одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин. Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.
1: Всем еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Людмила Шабоева. У нас в гостях Вячеслав Ширяев, экономист. Как вы думаете, я знаю, что вы не очень верите в население России, но я все равно спрошу.
0: Я в людей всегда верю. Просто в людей, неважно. В американцев, русского, украинца, австралийца и даже аборигена.
1: А что произойдет раньше? У государства закончатся деньги на войну или у общества терпение?
0: Ресурсы закончатся раньше, конечно.
1: Раньше?
0: Конечно, да. Потому что терпение бесконечно, я думаю, у населения, в данном случае, которое запугано режимом, естественно, затерроризировано и развращено. Но я бы, конечно, посмотрел на тот вот случай, когда уже они даже и выплачивают, допустим, 10 миллионов за черный пакет. То, что мы прочитали в романе Глуховского «Регистрация». Но эти 10 миллионов уже даже, я не знаю, там, полмашины не купишь, да? То есть, когда они через гиперинфляцию обнуляют все эти коммерческие интересы для населения, которое должно их как бы поддерживать, да, и войну поддерживать. Ресурсы кончаются сначала, потом уже дело даже не в доверии и не в поддержке, а в том, что система начинает разваливаться сама по себе. Просто как гнилое дерево. Вот то, что мы видели в конце 80-х, еще раз говорю, мы все это увидим снова. Когда просто центральная власть не может проконтролировать положение дел в Башкортостане, в Якутии, там, коммунальная авария, там, десятки тысяч людей сидят без тепла и света при минус 50, и власть ничего не может сделать, ресурсов нет. Не ездят фуры, не ходят, значит, поезда, тепловозы, не летают самолеты, и все рассыпается. Люди будут это наблюдать, скорее всего, вот просто с обреченным вот таким видом, с усталостью, и говорит, ну да, все, мы как бы оказались в точке, которую, в принципе, все понимают. Ну, я думаю, большинство понимает, что темные времена наступают, что российский вот этот режим, он ведет страну к краху. Людей, которые верят в будущее, которые с оптимизмом смотрят вперед, в России, ну, там, по-моему, 15% или 17%.
1: Еще такую грустную тему хочу коротко затронуть. Появилась информация, что команда Трампа обсуждает с Москвой освобождение российских политзаключенных в обмен на частичное смягчение санкций. Как вообще добиться освобождения людей на уровне заявлений спикеров, не на уровне заявлений спикеров, а в реальными переговорами?
0: Ну, Мисков уже сказал же, что в России нет политзаключенных. Все, вопрос закрыт. Их нет. Так что никаких сделок.
1: А такое ощущение, как будто они их еще больше набирают в последнее время.
0: Нет, смотрите, они
1: ну, расширяют.
0: Опять же, это не потому, что им постоянно обменный фонд, хотя это не помешает, но потому что расширяются репрессии, естественно, нужно усиливать этот каток, и звездочки на погоны сами не прилетят ФСБшникам. Нужно штамповать эти дела, звездочек нужно больше и так далее. Если Кремль занимает позицию, что у них нет политзаключенных, значит, Кремль не собирается вот этот фактор освобождения включать в дискуссию о санкциях и о той сделке, которую Трамп предлагает Путину. Ну, странная очень позиция, хотя они должны были ухватиться за этот пас и сказать, ну-ка, давайте обсудим, какие санкции вы готовы снять. Ну, вот выпустим мы. Странно. Но они сказали, что у нас нет политзаключенных, поэтому вопрос закрылся.
1: Ну, может, для того, чтобы боялись.
0: Кто?
1: Нет, обычные россияне, которые выступают против войны,
0: ну, может быть, да,
1: или те, кто сейчас находится в Европе, чтобы...
0: Да, что, может быть, типа, вы не думаете, что вы сейчас попадетесь к нам в лапы и вас обменяют, да? Что?
1: Да, да,
0: ну, может
1: да.
0: Может быть, я не знаю, почему они так делают.
1: Давайте еще подведем итоги. Так, после войны, репрессии, многолетней диктатуры Россия, как вы считаете, еще способна стать нормальной демократической страной? Или точка невозврата уже пройдена?
0: Вряд ли мы будем говорить о России как вот о той конструкции, которую мы видим сейчас. Я бы говорил, опять же, о людях. Люди, которые освобождаются от вот этого дракона, они через какое-то время, через покаяние, через какие-то процессы неизбежные, денацификации и прочее, прочее, они в любом случае имеют шанс построить другое общество. Это будет совершенно другая конструкция, которая не завязана на Москву. Вот этот проект Московии, которая высасывает все ресурсы из подконтрольных территорий и использует эти ресурсы только для продления себя не имея никакой другой задачи построения светлого будущего, как у коммунистов, да, там, я не знаю, принести миру какие-то новые прорывные технологии, возглавить, значит, движение за там третий или четвертый путь, да, Москва ничего предложить не может. То есть почему Якутия платит дань Москве до сих пор, или почему Татарстан платит дань до сих пор Москве, никто не объяснит никогда. Этот проект закончился благодаря Путину. Дальше, что будет на месте этой страны с людьми, которые, естественно, они не хуже и не лучше всех других людей на Земле. Я не разделяю людей по паспорту, я их разделяю по степени там, прошитости сознания, подверженности пропаганде и так далее. Да, действительно, вот в том виде, в котором сейчас мы видим это население, оно непригодно для строительства какого-то другого общества, естественно. Как сделать так, чтобы эти люди осознали себя людьми, свое достоинство, свои права, ценили бы свободу, ценили бы жизнь, а не смерть? Что для этого должно произойти, какие процессы? Это все другой разговор, но я не вижу целого. То есть это в любом случае будет процесс, направленный на избавление от преступной власти, преступной деятельности Москвы, который еще раз забирает десятки процентов ВВП регионов и направляет их на то, чтобы Москва могла по-прежнему там контролировать еще больше экспансия. Да?
1: А в такую конструкцию, что сейчас лидеры оппозиции за рубежом вернутся в Россию, всем объяснят, научат, расскажут, вы не верите?
0: Нет, конечно. Ну, вы же, наверное, знаете мою позицию про это.
1: Ну, расскажите, объясните.
0: Успокаивать людей тем, что... вот, да, вы только, значит, сейчас проголосуете как надо, и все изменится. При этом не надо возмещать ущерб Украине. Значит, при этом Татарстан не попросит дополнительного суверенитета. Почему он не попросит? Конечно, попросит. Потому что скажет, что такое? А что это было 5 лет? Вот что это было, да? И в какой-то момент силы, которые, если мы говорим про демократию, про выборы, то, конечно, эти силы придут к власти. И в Татарстане, и в Чечне, естественно, все. Начнется процесс самоопределения. Якутия захочет сразу уйти. И вопрос к этой прекрасной власти. Вы танки в Казань будете вводить или нет? Вот пусть каждый оппозиционер, который претендует на возвращение первым рейсом, да, скажет, хорошо, вот страна на грани краха, мы приехали ее спасать. Но при этом Татарстан хочет спасаться от краха самостоятельно. Вы будете вводить танки в Казань или не будете? Ответьте честно, пожалуйста. Да? Либо вы отпустите Татарстан. Если они скажут, что мы отпустим Татарстан, сколько они наберут на выборах? Нет, конечно, это не исключено. Демократическая, справедливая система народовластия в России должна выстраиваться только в рамках ограниченного суверенитета. Лет 30. Да, американская ли это будет рамка, либо европейская рамка, да, это ограниченный суверенитет только может излечить систему от вот этих всех
1: пагубных. Ну, а сейчас что первостепенно? Смена конкретного человека у власти или изменение самих институтов?
0: Нет, сейчас имеет значение только прекращение войны и остановка вот этого террора против Украины. Все. Остальное меня лично не волнует. Я готов участвовать в дискуссиях, если война закончилась и вот происходит это, готов строить модели, гипотезы, биться, обсуждать, считать ресурсы в первую очередь. Я экономический вот мозг имею. То есть мне важно не про идеи и не про дебаты, политику там, а вот про ресурсы. Хорошо, на чем, на каком ресурсе основана новая система? Что она добывает, что она продает, экспорт и импорт. Европа сняла санкции, нет, вернула русский газ на рынок, не вернула. Да? Если вернула, то с какими компенсациями Украины, например, выдача лицензии? У меня тоже на канале постоянно идет эта дискуссия и так далее. Если я увижу в какой-то момент, что у России есть 400-500 миллиардов долларов в год экспорта, благодаря Европе снова, ну окей, а что Европа за это попросит? То есть какие будут ограничения для нового режима в Москве или где-нибудь, может быть, в Красноярске? Красноярск станет такой, как бы, вот, сибирской Россией, может быть, Краснодар станет южной Россией, столицей и так далее. Как это все будет происходить, меня волнует только с точки зрения обеспеченности ресурсами.
1: Вячеслав, спасибо огромное. Спасибо за этот разговор. Сегодня в эфире радио «Голос Берлина» был Вячеслав Ширяев, экономист. Говорили о войне, российской экономике, санкциях, репрессиях и о том, будет ли у России шанс на другое будущее. Спасибо, что были с нами.
0: Спасибо.
1: Заходите на наш сайт, комментируйте, ставьте лайки. И до встречи в следующих эфирах. До свидания.
0: До свидания.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

0: радио «Голос Берлина».
1: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

Берлин. Держи звезду. 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября Uber Eats Music Hall. Верка.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
1: Радио «Голос Берлина» представляет. Синестезия.
2: Всем привет, это программа «Синестезия», у микрофонов Алекс Лукьянов и Вика Синайс. В нашей программе мы уже целых 2 года говорим о музыке через личное восприятие и диалог с артистами.
3: И сегодня у нас необычный выпуск, он приурочен ко дню рождения нашей программы. Как ты верно сказал, Саш, мы уже целых 2 года общаемся с нашими любимыми артистами, рассказываем вам про их творчество и делимся своими музыкальными находками. Но сегодня мы решили немного перевернуть игру и попросили некоторых из наших гостей рассказать про их любимые песни и артистов. Ну и каждый из них, конечно же, не останется без нашего внимания. Не удивляйтесь, сегодня в «Синестезии» будет много англоязычных треков и даже одна песня на польском языке.
2: Синестезия. Это действительно очень крутая дата, Вик. Я тебя поздравляю в первую очередь. Я до сих пор помню тот момент, когда впервые позвонил тебе с идеей этой программы и предложил ее делать вместе. Как хорошо, что ты тогда была как раз в Берлине, и мы смогли все это воплотить в реальность.
3: Я сегодня, пока шла в студию, тоже вспоминала тот твой звонок, как ты сказал, Вик, хочешь сделать программу про музыку на радио? И я такая, да, конечно, погнали. И я понимаю, что мы ведь буквально за 2 дня придумали и название «Синестезии», и всю концепцию, и весь визуал. И сейчас, оборачиваясь на тот день спустя 2 года, я понимаю, что оно все еще работает. И, наверное, это значит, что мы все сделали правильно.
2: Это правда. И отдельное спасибо хотелось бы сказать всей команде радио «Голос Берлина», в том числе Маше Кричевской, которая как раз, можно так сказать, пролоббировала эту идею. Мы ей действительно очень благодарны, ведь без ребят никакой синестезии бы не было на протяжении 2 лет. За это мы очень сильно им благодарны.
3: И, конечно же, хочется сказать спасибо всем нашим гостям, которые приходили к нам на протяжении прошлых 2 лет в наши выпуски, рассказывать про свое творчество, делиться своими чувствами и историями. И я очень рада, что некоторых из них мы услышим в сегодняшнем выпуске.
2: А прямо сейчас с нами на связи Кирилл Иванов из группы СБПЧ с его музыкальной рекомендацией. И начинаем сегодняшний выпуск.
1: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. Синестезия. 2 года в эфире.
4: Привет, друзья. Меня зовут Кирилл Иванов, я музыкант группы «Самое большое простое число». И с радостью, гордостью и упоением поздравляю передачу «Синестезия» с 2-летием. Мне кажется, это на самом деле редкий пример какого-то вдумчивого разговора о музыке не только на русском языке, хотя это вообще огромная редкость. Но и в целом таких передач в мире я тоже стараюсь как-то следить за этим музыкальным пузырем. Мне кажется, что таких передач в мире очень мало. И это очень, ну, здорово и важно. Мне бы хотелось, чтобы их было побольше. Во всяком случае, хотелось бы, чтобы передача «Синестезия» просуществовала как можно дольше. Поздравляю вас, друзья. Хочу поставить вам песню, которую записала замечательная барабанщица Елизавета Волкова. Кроме того, что она барабанщица, она еще имеет и певческая карьера. Она выступает под псевдонимом «Еле заметно». И вот у нее недавно вышел новый сингл, который называется «Ты там». Мне очень нравится песня. Давно я не слушал несколько раз песню на русском языке. Надеюсь, вы насладитесь ей.

0: от Кирилла из СБПЧ мы послушали прямо сейчас, а теперь самое время поделиться с вами одной из наших любимых песен самого большого простого числа, которая называется «Комната». Это своеобразный диалог-дразнилка между двумя влюбленными, в котором очень много страсти, дерзости и при этом чистоты и какой-то беззаботности. Меня он мгновенно переносит в 2019 год.
1: И в этой песне для меня очень много летних мотивов. Клип на нее выходил тоже по-настоящему летним. Мне нравится, что история любви здесь не обязывает абсолютно ни к чему. Она не обещает быть долгой или вообще иметь какое-то продолжение. Все происходит на искрах в моменте здесь и сейчас.
2: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. Синестезия. 2 года в эфире.

не должны были смешаться и в итоге получить то, что не должно было получиться. Второй трек — это альтернативная версия песни Shift бруклинской группы Grizzly Bear. Если вы давно не испытывали ощущение мурашек по коже, я советую вам послушать этот трек просто сейчас. А еще лучше посмотреть лайв-версию альтернативной версии песни Shift группы Grizzly Bear.

0: анестезия.
1: Убей меня, Эйс, прямо сейчас отыграл со своими рекомендациями. Олегу спасибо огромное за то, что он их собрал. Ну и что могу сказать? Мы вновь даем голос автору и хотим включить вам песню «Милая трагедия» из не такого уж и далекого, но на деле как будто бы очень далекого 2021 года. Сейчас будем погружаться в ностальгию по юношеской любви, которая имеет свойство уходить вместе с той самой юностью.
2: Мне всегда очень нравилось, как в этой песне через образы передано разрушение именно внутреннего мира героя. И разбитые окна в первых строчках для меня тоже как будто бы про взгляд на мир через полученный сложный опыт, который остается с тобой навсегда, и разве что спустя годы ощущается уже не так остро. Как будто бы эта история не совсем про ушедшую любовь, точнее, не только про нее, но и про собственную юность, которая уходит вместе с ней, такое резкое взросление и попытки вспомнить себя прежнего после довольно сильного разлома.

0: Wears and Allies, и параллельно загадываем, чтобы одна его большая мечта, про которую он сейчас расскажет, непременно сбылась.
1: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. Синестезия. 2 года в эфире.
2: Всем привет, меня зовут Сережа Хавро. Я пишу музыку под псевдонимом Parsquare Sinelis. Сегодня я бы хотел рассказать об одной из своих самых любимых групп и заодно поделиться одной из своих самых любимых песен. Это песня I'm You группы Young Life. Группа эта образовалась в 10-х годах в городе Ноксвилль, штат Теннесси. Они выпустили несколько альбомов, но, к сожалению, так и не добились большого успеха. Сейчас у них около 100 слушателей в месяц на Spotify. У меня есть контакты участников этой группы. Они не так давно оставляли комментарии под последними моими релизами на SoundCloud. Я очень сильно хочу с ними связаться, во-первых, для того, чтобы узнать текст песни «I'm You», потому что сколько времени уже прошло, а я до сих пор не знаю слов. А во-вторых, я хочу предложить им сделать фит. Они оказали на меня очень большое влияние и на мою музыку в целом. И я считаю, что это супер недооцененная группа, о которой должно узнать как можно больше людей.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Одна из любимых песен Сергея Хавро из группы Park Square St. Alice прямо сейчас отыграла в нашей программе, а мы готовы знакомить вас с песней «Друг», которую Сергей выпустил вместе с группой Summer Coma в 2020 году.
2: Это, наверное, самый личный трек из моего плейлиста, который я поставлю в нашей программе, но при этом я не понимаю, почему я не сделала этого раньше. Я, как сейчас, помню, как сильно я ждала его релиз, и каждый раз, когда я слушаю эту песню, а делаю я это нередко, я все еще ощущаю в ней тот заряд, который я ощутила в 2019 году, когда услышала ее впервые. Под этот трек я переживала, кажется, одну из самых болезненных ссор и разочарований в моей ранней юности. И я до сих пор помню, как я ехала в метро, ревела, потому что я просто не могла перестать плакать и слушала эту песню на репите. С тем человеком мы впоследствии помирились, но именно этот трек всегда помогает мне пережить вот это чувство прощания с кем-то дорогим и важным, которому предшествует то самое разочарование, которое оставляет после себя только пустоту и недоумение от того, как так по-дурацки порой заканчиваются близкие сердцу истории. Я думаю, эта песня именно про это.
0: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. Синестезия. 2 года в эфире.

0: программа «Синестезия» продолжается, и на связи с нашей студией прямо сейчас Артем Клименко из группы «Алоэ Вера». Когда мы попросили его рассказать про какое-нибудь музыкальное открытие, он сразу вспомнил очень крутую польскую группу. И, честно говоря, ребята стали открытием и для нас тоже. Спасибо тебе огромное, Артем. Поэтому прямо сейчас будем знакомить вас с их творчеством. Делайте громче.
1: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. Синестезия. 2 года в эфире.
2: Добрый день, дорогие слушатели радио «Голос Берлина». Меня зовут Артем Клименко, я музыкант группы «Алоэ Вера». Сегодня я хочу рассказать вам об одной очень интересной песне и через эту песню рассказать про группу, которую эта песня исполняет. Это польский коллектив, который называется «Блаука». К сожалению, я не смог найти информации, на какой слог ставится ударение, поэтому буду говорить «Блаука». Это польская инди-группа, костяк которой состоит из 2 человек – басиста Петра и вокалистки Георгины. В этом коллективе, помимо совершенно чудесной музыкальной части, меня восхищает то, как Георгина пользуется своим родным польским языком. Какое текучее звучание она придает этому, на первый взгляд, колкому языку с множеством сибилянтов. Вызывает восхищение, как она мелодизирует язык и превращает его в очередной музыкальный инструмент со своим характером, и как она после этого вводит его в ткань музыкального повествования. Я предлагаю вашему вниманию песню Симона с альбома под названием «Вольта» 2025 года. Обязательно также послушайте их первый альбом, который называется «Миниатюра», он 2019 года. Я пока не был на живом концерте этого коллектива, но группа эта концертирующая, и я непременно планирую его посетить. Итак, группа «Блаука», песня «Симона».

0: «Анестезия».
1: Песню от Артема из «Алоэ Вера» послушали. Теперь пора включать трек от них самих. И для этого выпуска я выбрала свой любимый, который называется «Бросайте мужей». Он для меня про свободу, отпускать то, что мешает тебе ощущать себя свободным.
2: Я бы сейчас, конечно, хотел бросить все и сбежать к морям. Мне кажется, именно в такой легкости и спонтанности хочется отметить 2-летие синестезии. Ты со мной, Вик?
1: Да, Саш, точно. Делаем сразу после эфира.

0: Программа «Синестезия» продолжает отмечать свое двухлетие. Впереди у нас песня из плейлиста «Наука» из группы «Stop Time». Диана, тебе слово.
1: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. «Синестезия». 2 года в эфире.
2: Привет, я Наока из группы Stop Time. Я хотела бы рассказать о своей любимой песне, которая вышла совсем недавно. Это песня Оливии Родриго «Сирена Джой». Она вышла в дополнение к ее новому альбому, который мне тоже очень нравится из-за лирики, музыки, звучания и прекрасного голоса Оливии. «Сирена Джой» — это героиня рассказа «Служанки». Она поддерживала диктатуру в своей стране, и ее положение было чуть выше, чем других женщин, чем большинства женщин в ее стране, да, потому что она была женой вот высокопоставленного мужчины. Не буду спойлерить остальной сюжет, если захотите, изучите. Основной посыл песни заключается в том, что если ты поддерживаешь систему вокруг тебя, которая пока что тебя не так сильно касается, как другие угнетенные слои общества, если ты всецело работаешь на эту систему, никак не высказываешься, то рано или поздно эта система, конечно, тебя коснется и поглотит. Поэтому мне очень нравится эта песня, мне очень нравится, что Оливия говорит об этом открыто, и просто нравится музыка в этой песне, мелодия. Вот. Я бы рекомендовала ее к прослушиванию, и думаю, что вам она тоже понравится.

0: Синестезия.
1: Синестезия продолжается, и далеко от стоп-тайм мы сейчас не уходим. Готовимся включать вам их песню «Циферблат» из дебютного альбома, который вышел этим летом.
2: Да, даже внутри альбома эта песня для меня звучит как отдельная целостная история и ассоциируется почему-то с образами мультфильмов или сказок. Правда, скорее для взрослых детей.
0: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. Синестезия. 2 года в эфире.

0: Ну а мы далеко от наших любимчиков не уходим. Программа «Синестезия» продолжается. И прямо сейчас в ваших динамиках будет рекомендация от Кати Дакуки. Давайте делать громче.
1: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. «Синестезия». 2 года в эфире.
2: Вы спрашиваете меня, какая у меня любимая песня, но тут есть одна небольшая проблема. Я практически не слушаю других исполнителей и вообще очень мало слушаю другую музыку. Зато слушаю свою постоянно. И не знаю, нормально ли это, но мне действительно нравится то, что я делаю. И если выбирать одну песню из своих, моих, то это песня «Да, по дворам». Наверное, потому что она самая настоящая. Я не знаю, самая ли она сильная, самая успешная или самая важная, но почему-то именно к ней у меня совершенно особенное чувство. В ней нет попытки сделать что-то сложнее, глубже или драматичнее, чем оно есть. В ней нет боли, надрыва или какой-то большой трагедии. Она просто очень искренняя, про обычные чувства, обычную жизнь, какие-то очень простые моменты, которые почему-то и оказываются самыми настоящими. Эта песня про настоящую любовь, о которой хочется рассказать всему миру. И мне кажется, именно поэтому я могу слушать ее спустя время, петь ее на своих концертах спустя время и все равно чувствовать то же самое. Я вообще очень люблю свои песни, но «По дворам» люблю как-то особенно.

0: Программа «Синестезия» продолжается. Отмечаем двухлетие вместе. И сейчас с нами на связи еще один гость. Причем из далекой Аргентины. Лек из Увулы. Прямо сейчас нам шлет музыкальный привет.
1: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. «Синестезия». 2 года в эфире.
2: Приветствую слушателей радио «Голос Берлина». Меня зовут Лек, я из группы «Увула». Сегодня хотел бы рассказать про свою любимую песню, которая является композицией группы «Stone Roses» «I Wanna Be Adored». Я считаю эту песню полноценным рок-гимном, и нам крайне повезло, что она не так часто встречается в кинолентах, и ее не постигла участь таких хитов, как «Creep» или «What is my mind». И каждый раз, когда мы при случайных обстоятельствах ее слышим, начиная с первых секунд гитарного интро, мы понимаем, что для этой песни никогда не бывает плохого времени, и это полноценный рок-хит, который останется с нами навсегда, и что таких больше не делает. Но я бы хотел послушать, возможно, кавер в исполнении Fontaine's DC на эту песню, потому что, на мой взгляд, это было бы легендарно. В любом случае, эта песня одна из лучших, что есть вообще в истории музыки, и для меня она имеет очень большое значение.

0: Синестезия постепенно близится к своему завершению, но только на сегодняшний день. И так уж вышло, что под конец этого выпуска мы включим вам песню Увулы, которая называется «Nothing is funny».
1: Да, название, Вик, если честно, прям не день рождения.
0: Ну, Саш, не зря у нас так много грустных песен обычно в эфирах звучит, но почему-то именно этот трек из всей дискографии группы захотелось выделить сегодня, потому что в нем тоже есть какой-то огромный отпечаток беззаботных дней конца 10-х годов. Но если в 2017 году расставание, о котором поется в песне, казалось временным и обещало иметь надежду на какие-то временные рамки, сейчас эта песня ощущается сильно иначе. Но не будем о грустном. На проигрышах можно даже попрыгать и потанцевать. Вот тут отдельно хочется выделить именно музыкальную часть этой песни. Она, ну, не сказать, что прям настолько грустная, насколько названа.
2: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. Синестезия. 2 года в эфире.

0: программа «Синестезия» заканчивается вместе с песней «Увулой», но настроение у нас веселое, я надеюсь, у всех, несмотря на название трека «Nothing is funny». И, Вик, спасибо тебе в первую очередь большое, что мы с тобой 2 года по четвергам встречаемся в этой берлинской студии для того, чтобы всем берлинцам и не только рассказывать про музыкальные новинки и еще брать интервью. Это действительно очень круто.
1: На самом деле я вообще не заметила, как прошло 2 года, хотя сейчас, слушая песни здесь с тобой, я понимала, как много вообще изменилось.
0: Как много гостей у нас было.
1: Как много выпусков мы сделали. Ты их пытался посчитать?
0: Да, конечно, я знаю.
1: Да. И это кажется чем-то невероятным, но я уверена, что 3-летие наступит так же быстро и неожиданно. Вот этого, наверное, нам я и желаю. И, конечно же, побольше хорошей музыки, крутых гостей и расширения вот этого спектра чувствования, через которое мы постоянно смотрим на треки, которые мы включаем в нашей программе.
0: Ты не представляешь, но это 90-й выпуск нашей программы.
1: Попробуй сейчас осознать эту цифру. 90 выпусков. В голове не укладывается.
0: Это правда. И хотелось бы уже скорее 100, потом 200, потом 1000. Я все-таки равняюсь в этом плане на БГ, и я хочу когда-нибудь, знаешь, увидеть уже 4-значную цифру выпусков программы.
1: Я тоже подумала про Аэростат. И нам действительно есть к чему стремиться.
0: Ну, а это была программа «Синестезия». Алекс и Вика в берлинской студии. Слушайте нас, повторяю, в субботу в 20:00. И не забывайте наслаждаться хорошей музыкой.
1: Всем пока.
2: «Синестезия» на радио «Голос Берлина».

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио «Голос Берлин». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города. Грязь.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Вечерки на радио «Голос Берлина».
1: Дорогие друзья, у меня в гостях человек, который лидирует по количеству интервью. Он у меня на канале. Ирина Приходько. Ирочка, привет.
2: Привет, привет. Рада снова быть здесь.
1: Рада снова, что ты здесь. У тебя сейчас очень много чего крутого на немецком языке.
2: Да.
1: Ты... И на русском тоже.
2: Я, возможно, сейчас не очень вдохновлённая, сказала.
1: Ну, да. Не, ну почему? Ну почему? Вопрос.
2: Так, я должна еще что сказать. Важная инфа. Я решила на русском сделать паузу на ближайшие пару месяцев, потому как...
1: В Берлине не будет?
2: Это физически невозможно на русском языке одновременно с немецким перепрыгивать с языка на язык. И ich bin erschöpft. И какие-то мероприятия должны были пройти у меня в октябре. Я все отменила на русском языке. То есть я останусь тут и буду на немецком. Да, иначе у меня не произойдет качественного скачка, который мне нужен.
1: В немецком.
2: На немецком языке, да. Я вчера вот давала сольник на немецком после паузы большой, 2,5-3-месячной, потому что я предыдущий раз эту программу давала в конце мая. Получается, июнь, июль, август и почти весь сентябрь. Mm-hmm. И это было очень сложно моему мозгу воспроизвести, честно говоря.
1: Заново, я хотя офигела, программа да. твоя уже.
2: Да. Ничего нового. Но то, что я ее не воспроизводила вот сколько месяцев подряд.
1: Ну, хотя бы посмотрела, есть же запись.
2: Да, более-менее прошло. Я вот ни разу в шпаргалке не подсмотрела, поэтому можно сказать, что окей. Да.
1: То есть ты решила не смешивать?
2: Да, я поняла, что... Хотя я это делала, я это могу, но... Зачем себя насиловать так? От этого...
1: Ну, ты так чувствуешь, тебе сейчас лучше так?
2: Да. Вот, грамотнее пару месяцев делать на одном языке, а потом пару месяцев на другом. То есть какие-то такие более длинные промежутки. Потому что перепрыгивать неделю на одном, неделю на другом, это сложно.
1: Ну, если для тебя сейчас... Смотри, во-первых, я считаю, что у тебя на немецком языке карьера, ну, не сама по себе, а ты ее прям вытащила. Ну, вот прям да. сколько ты работала. Тут, знаешь, есть люди, которым падает с неба. В данном случае
2: падает.
1: Да, но нет. Я помню наш прошлый разговор, когда ты по 5-6 опен-майков в день человек делал на протяжении какого-то долгого срока. Ну, это, я считаю, что успех должен быть заслужен и оправдан. То есть то, что ты его заслужила, это бесспорно. Вопрос другой. Ты когда будешь считать, что вот ты добилась того, о чем ты мечтаешь? Что должно произойти в твоей карьере?
2: Хороший вопрос. И ответ на него очень обширный должен быть. Наверное, я никогда не буду довольна.
1: Хочу быть владычицей морской.
2: Да нет, я хочу стабильную большую аудиторию с хорошие просмотры моего контента, чтобы люди стабильно ходили. Потому что сейчас это только старт. То есть это еще этому нужно всему созреть, устаканиться. И мне нужно еще на сцене расти и развиваться, потому что я все еще не носитель. И все еще там, типа, что-то могу запнуться.
1: Так в этом твоя фишка.
2: Ну да, в этом есть какой-то шарм, но в целом, в общем и целом, я хочу же быть лучше. Ну да, хотелось бы какую-то свою стабильную аудиторию. Но следующий степ будет это запись контента сольника большого.
1: И ты потом это выложишь?
2: Да. Ну вот вопрос, где? Возможно, в YouTube. Может быть, куда-то. Можно будет его предложить. Ну, вот это то, чего я хочу. Это краткосрочное желание.
1: Ты краткосрочное. Ты хвалишь себя?
2: Нет.
1: Вообще?
2: Очень редко. Вчера 16 яйцеклеток, это очень хорошо. Это я молодец, конечно, да. А вчера я похвалила себя за то, что не посмотрела в сет-лист ни разу. Но больше ни за что не хвалила вчера.
1: А как ты относишься к людям, которые тебя хвалят?
2: Да вы чё?
1: Вообще никому не веришь?
2: Нет, это неправильно. Нет, похвалите меня, пожалуйста, потому что это меня очень мотивирует и вдохновляет. Не, надо меня хвалить, конечно.
1: Но ты веришь людям, которые говорят, вот, там, Ира, ты такая молодец, я в таком восторге, мне так понравилось, тебе, ну, должно быть приятно.
2: Ну, как
1: но
2: бы...
1: ты думаешь, да, но вот тут, смотрите, я здесь...
2: Как бы и да, и нет. Я думаю, что... Да, это здорово, когда тебя хвалят, но больше нужно ориентироваться на свои ощущения и на свои... ну, тебе же виднее, где ты perfect, а где ты не perfect. Потому что то, где ты не perfect, другим может казаться, что это идеальный вариант. Но ты-то знаешь, что может быть еще лучше.
1: Ну вот смотри, ты в Германии начинала с нуля. Mm-hmm. Ну, прям совсем с нуля. Ну, совсем. А вот полтора года назад... Плюс-минус, да? Или
2: да, где-то? Полтора.
1: Да, и сейчас. Угу. Вот ты чувствуешь разницу?
2: Что, да, что, я сольник могу дать.
1: Ты сольник-то и до этого могла дать.
2: Не, ну на немецком не могла. Да, ну круто получается, да, полтора года я могу сольник.
1: То есть ты можешь себя похвалить?
2: Вот вчера у меня было, сколько? Час 30 я на сцене вчера была. Да, 40 минут первая половина, 50 минут вторая половина. Да, это час 30 в сумме.
1: Но ты можешь себя похвалить? То есть, Ира, смотри, я полтора года назад была такая, а сейчас я вот такая.
2: Ну да.
1: Давай.
2: Ну да, я молодец.
1: Да. Реально. А вот если взять тебя сейчас и тебя 10 лет назад, что ты понимаешь, что в тебя радикально изменилось, и что ты думаешь, вообще совсем другой человек? А что, говорит, да, такая же осталась, ничего не поменялось.
2: Ну, намного более смелее, чем 10 лет назад. Ну, может, каких-то страхов меньше. Ну да, скорее вот это самая большая разница.
1: А чего ты перестала бояться?
2: Возможно, наивности меньше. Хотя наивным иногда хорошо быть, это делает тебя живым чуть-чуть. Чего я перестала бояться? Людей. Говорить им свое мнение, настаивать на своем, спрашивать что-то, если мне надо что-то спросить. Ну, вот какие-то такие вещи, да. Чего еще я перестала бояться? Да я не могу сказать, что я типа много чего боялась до этого.
1: Ну, так как ты начинала здесь... Вообще в Германии с нуля у тебя был такой момент, что ты, как это говорят, синдром самозванца?
2: Было, да.
1: Он прошел в какой момент, этот синдром?
2: Чуть-чуть до сих пор, наверное, есть. Было вот такое, что типа комики-то же не знают, какой я путь прошла до этого, и что я делала, и как давно я занимаюсь. И они на меня смотрели, и, возможно, сейчас кто-то смотрит, и он меня, предположим, знает вот только вот год-полтора, и он вообще не в курсе пути до этого. И, естественно, для него я некая выскочка с акцентом, которая вот приехала тут и что-то ходит по Берлину.
1: А как ты думаешь, зрители, вот ты же была в разных абсолютно клубах и в большом количестве разных вот открытых микрофонов, зрители чувствуют сразу, что ты человек не с улицы, ну, что,
2: да,
1: ты, что ты на самом деле опытный комик.
2: Да, несмотря на то, что это понятно.
1: Это сразу понимают.
2: Ну да, если ты там проверенный материал рассказываешь, да даже не проверенно как-то, собственно, понятно.
1: Как тебе вообще, как тебе относятся коллеги твои по цеху?
2: Хорошо.
1: Немецкие коллеги?
2: Как-то с уважением. Я вообще от разных комиков слышу, каждый раз приезжаю и какую-то Санта-Барбару новую слышу, что кто-то кого-то там ненавидит, кто-то с кем-то поругался, кто-то этот аршлох, этот не аршлох. Я думаю, боже мой, что за Санта-Барбара здесь?
1: А что, на самом деле, просто пришли, выступили и до свидания? Что вас там?
2: Нет, я просто на себе не ощущаю никакого негатива. И, может быть, у меня есть такой навык общаться с людьми, чтобы они не поворачивались ко мне своей аршлох стороной. Коллеги с уважением как-то, да, с уважением, с пониманием.
1: Тебя?
2: Нет, типа, окей. Я могу представить, что, возможно, какие-то, кто помоложе особенно, комики, мужчины, парни молодые, могут как-то со скепсисом, типа, какая-то баба иностранная.
1: Серьезно?
2: Но в общем и целом все равно, ну, то есть, все равно ты с ними выступаешь на одной сцене, все равно они видят твой уровень, и все равно они к тебе нормально относятся. Я ж не знаю, что у них в голове. я же не могу туда залезть.
1: Но интриги там плетутся.
2: По поступкам никто ничего не это. Честно говоря, я вот не хочу в эти интриги.
1: Интересненько.
2: Я там никого не знаю, них интересно. Они хотят меня в эти интриги затащить. Я не хочу в эти интриги. Я не хочу.
1: Ты перестань. Ты расскажешь мне потом за эфиром, что я не понимаю, о ком ты говоришь, но мне просто интересно, кто там что, чего и кому сказал. Просто интересненько.
2: Да нет, там все.
1: А ты чувствуешь какую-то конкретную...
2: И это нормально, потому что это же везде происходит во всех сферах деятельности, когда какая-то тусовка есть, и она много лет подряд существует, там сформируются какие-то группы, коалиции, этот с этим общается, этот с этим не общается, этот арш, этот не арш, этот этому что-то обидел.
1: Но ты как бы, ты в какой-то группировке принадлежишь какой-то? Не. Или ты как бы со стороны наблюдаешь?
2: Ишмах-и-кунст. Ишмах-и-кунст для меня важна сцена и зрители, и доносить то, что я хочу донести. Что если я буду сейчас слушать мнение всех людей обо всех остальных людях, и на основании этого делать свои выводы, с кем мне коммуницировать или нет, так я тогда вообще никуда не буду ходить и нигде не буду выступать, если я буду поддаваться мнениям окружающих, куда мне ходить, куда мне не ходить.
0: Рада пятерки на радио «Голос Берлина».
1: У тебя, я была на твоем русскоязычном стендапе в Берлине, у тебя есть целый отрывок, и, возможно, это на немецком тоже есть, про взросление.
2: Угу.
1: Назовем это взросление.
2: Угу.
1: Как ты сама относишься к своему вот изменению, возрастным изменениям в твоей жизни?
2: Я не хочу, чтобы они происходили. Ну вот яйцеклетки заморозила. It's my last chance, мне 38, мне я не могу не успеть заморозить, дайте мне врача пораньше. Она мне сразу салфетки. У них, короче, на ресепшене сразу салфетки стоят. И я, короче, вытерла слезы, все, дали врача. И нормально, да. И началась терапия гормональная. Сначала были таблетки, которые должны были подготовить, синхронизировать мои яичники. Я принимала эти таблетки, и мне сразу не понравилось.
1: Как долго их надо принимать?
2: Пока не синхронизируются.
1: Ну, у всех по-разному.
2: Приложение, где это проверяется? Тут еще такой прикол, что ты все это делаешь, нет определенных сроков, потому что у каждой женщины реагирует по-разному на гормоны. У кого-то раньше начинается, у кого-то позже, у кого-то могут вместе не начаться, у кого-то вообще могут не начаться. И ты просто не знаешь, как долго тебе это пить, и ты просто пьешь, и тебя просто колбасит под этими гормонами.
1: А как-то проверяют тебя в какой-то период?
2: Да, естественно.
1: Или такой коннект?
2: Проверяют, да. Берут у тебя там типа кровь, все остальное. И да, начала принимать эти таблетки. Сначала, типа, нормально, даже очень интересно.
1: Так.
2: Все эти препараты, они содержат наши женские гормоны в очень большом количестве, которые нужны, чтобы обмануть наш организм, чтобы тело такое, я фертильная, фертильная, и выделила сразу очень много яйцеклеток. Вот, и ты сначала это принимаешь, и тебе кажется, что, типа, все прикольно, а когда их уже очень большая доза становится, у тебя начинаются жуткие гормональные качели. Раздражительность, всплески, эмоций разных, тревога и так далее. Вот, и...
1: То есть обычный ПМС?
2: Обычно, только утрированно, угу. Наверное. Короче, так скажу, в принципе, это все... Можно пережить, и оно того стоит, но эмоционально поколбасит. Вот, у меня была жесть полная вообще. И у меня была жесть полная, потому что я сделала два цикла один за другим сразу же.
1: А так можно?
2: Так можно. Это даже может быть хорошо, потому что организм раскачан гормонами, и яичники могут дать второй очень хороший положительный ответ на эти же гормоны. Как, собственно, у меня и получилось. Вот. Короче, как это происходит? Сначала ты принимаешь подготовительный препарат, а потом уже начинаешь, когда у тебя свой цикл начинается, на определенный день начинаешь колоть себе в живот препарат, который прямо вызывает рост яйцеклеток. И каждые пару дней вы делаете УЗИ с врачом, и вы смотрите, как они растут, и что там у вас происходит. И постепенно ты выращиваешь у себя в животе группу яйцеклеток с правой стороны, группу яйцеклеток с левой стороны. Ты чувствуешь, как это все увеличивается у тебя.
1: То есть прям реально чувствуешь?
2: Это как, типа, наверное, как ребенка носить. Я никогда не была беременна, но это похоже. То есть ты чувствуешь, что они вот...
1: Что-то растет.
2: Да. И у тебя уже потом, уже в конце, до пункции, у тебя уже прям увеличивается животик чуть-чуть. Да. Так. И у тебя такое отечное все ощущение. И ты такая все фертильная, пошла на...

0: степени зрелости. И должна быть определенная степень зрелости, которая годится к заморозке. Если она недозрелая, она может не то есть ей нет смысла ее замораживать, она просто не выживет при mm-hmm. разморозке. И если она перезрелая, то, соответственно, тоже она как бы перезрелая, она вообще может раньше савулировать. Mm-hmm. Это тоже очень опасно. Чтобы раньше это все не савулировало, соблюдаются точно тайминг, и операция проходит прям час в час. После того, как ты прокалываешь весь препарат, ты вкалываешь еще укол-триггер. Укол-триггер, который останавливает рост яйцеклеток, и они уже перестают расти, они просто дозревают там. И ровно через 36 часов после триггера, минута в минуту, нужно их достать. Вот, и триггер тоже нужно сделать в определенный день, в определенную прям минуту в минуту.
1: То есть, а сколько времени, допустим, от первого момента, что ты пришла, сказала, здравствуйте, я хочу, и вот до момента, как ты закончила все эти процедуры, ага, сколько времени
0: сейчас
1: это заняло?
0: Сейчас я скажу, достаточно быстро, наверное...
1: Со всеми проколами.
0: Со всеми проколами, наверное, середина июня... Наверное, как-то так. Да, mm-hmm. середина июня был у меня первый визит. Но почему у меня быстро прошло? Потому как у меня практически все анализы были сданы до этого, и я уже была здорова, то есть у меня там все было в норме, щитовидка, ферритин
1: то
0: и так далее.
1: То есть эти вещи тоже проверяют?
0: Обязательно, mm-hmm. да. То есть это влияет на качество. Можно, конечно, в любом состоянии прийти и сказать, я хочу замораживать.
1: Это мои? Доставайте.
0: Да. Но прикол в том, что твое тело... Их может не выработать в таком количестве, если у тебя щитовидка не работает, если у тебя ферритин низкий или там какие-то другие показатели. Зачем тогда инвестировать деньги, если ты только две яйцеклетки выработаешь, правильно?
1: А сколько надо?
0: Надо.
1: Есть какой-то
0: там начинается минимум. Математика. Чем да. больше, тем лучше на самом деле. И яйцеклетка, замороженная в 38 и в 33, обладает разным качеством. Угу. То есть то, что я заморозила, это уже типа не супер вау. Нет, я считаю, что вау.
1: Вот такие лучше,
0: мне кажется. Но лучше бы это, конечно, было сделать в 30. Но вообще, говорят, для женщины моего возраста лучше иметь в запасе от 14 до 20. Это вообще в идеале. Окей,
1: от 10
0: до 20. У меня 16. Два раза по 8. То есть это очень круто для дамы моего возраста. Круче бы, конечно, 20, но для меня это очень хорошо.
1: Подожди, но ты сказала, что ты хорошо. Делала два подхода.
0: Да.
1: А в теории можно было сделать и 3, и 5?
0: О, да, но это очень большая
1: но
0: нагрузка.
1: В теории.
0: Да, в теории угу. можно, но это может повлечь вообще какие-то последствия, вплоть там, я не знаю... Ну, у всех разный организм. Mm-hmm. Может быть, у кого-то нормально, у кого-то там 4 цикла и 5 можно подряд, но это очень-очень большая нагрузка на организм, на гормональную систему, на нервную систему, на вообще. Ну, то есть, ты, грубо говоря, ты выращиваешь как бы органы. Ты выращиваешь...
1: Свои же, само себе.
0: Да, вот. И у тебя все ресурсы в процессе этого идут, все ресурсы твоего организма идут... Вот у меня сейчас волосы опять выпадают. Идут вот на вот это вот.
1: На выращивание яйцеклеток.
0: На выращивание, да. У кого-то, кто это делает раньше, у кого-то может быть более фертильный организм, все это проходит не так болезненно, и они не сильно чувствуют. Вот. У меня сестра в 33 замораживала, и вроде как у нее это не сильно так прошло, не такие сильные были колебания. Может быть, я еще почувствовала сильно, потому что у меня было два цикла подряд. И в какой-то момент...

0: полностью изрезать. Я не знаю, насколько нужно умножить слово ПМС, чтобы описать, что я чувствовала. Ну, то есть там прям страшно было.
1: Колбасило, не по-детски.
0: Колбасило, да. Угу. Да, колбасило не по-детски.
1: То есть заняло это сколько в итоге по времени? Два подхода?
0: Так, два подхода, ну, как бы 2.5 месяца, получается, угу. Если два подхода подряд.
1: И
0: Но это... они мне не рекомендовали два подряд. Они мне сказали, давайте, типа, следующий, может быть, в сентябре.
1: То есть нужно какое-то время рекомендуют.
0: Это потому что, да, рекомендуется, чтобы организм отдохнул. Но с другой стороны, два раза подряд есть смысл, потому что у тебя организм уже раскачан. Если он хорошо ответил на первую стимуляцию, то есть смысл делать вторую.
1: Пока ты в этом уже.
0: Да,
1: с одной
0: да.
1: стороны.
0: Хотя, может быть, они мне рекомендовали паузу сделать, потому что врач был в отпуске. Может быть, поэтому.
1: Мы никогда об этом не узнаем теперь.
0: Да, да, да.
1: И по времени получается около 3 месяца. Ну, плюс-минус.
0: Ну, да, как минимум 2 нужно mm-hmm. заложить на это, как минимум 2.
1: И после этого они взяли твои яйцеклетки, заморозили mm-hmm. и сказали, вот, вас дали тебе
0: вот
1: ключик.
0: Вот такое количество.
1: Вот, шкаф.
0: Нет, 8. Вот это меня и расстроило. Я вообще ждала какой-то сертификат или медаль, или что-то такое.
1: Ну, справка где хотя бы.
0: Ничего. Я написала в e-mail в клинику, типа, а что вы мне дадите, может, какой-нибудь этот, да, сертификат о заморозке? Они
1: типа,
0: такие,
1: спасибо.
0: Окей, типа, врач пришлет вам отчет. И просто мне прислали имейл простой, без ничего, без штабов каких-то. Уважаемая госпожа, приходите, вот у вас столько-то яйцеклеток заморожено. До свидания.
1: А где они?
0: Я такая, окей. У них лежат в криобанке.
1: А, у них есть свой криобанк?
0: Да, да, да. Они там лежат, и следующие 2 года у меня оплачены, и потом со лет с 28-го года я буду должна платить аренду за холодильник.
1: Ну, логично,
0: да. За криоконсервацию. И она пролонгируется каждый год, пока ты не скажешь, я хочу их достать. И раздать, или использовать.
1: Понятно.
0: Или...
1: То есть, а ты можешь, допустим, найти другой криобанк и туда
0: переехать? Да, их можно перевести в Германию. Uh-huh. Но не всюду. Должна быть корреспондирующая клиника, наверное. Uh-huh. А я так
1: то
0: понимаю, что этот центр со многими клиниками корреспондирует. Uh-huh. Да, можно с ними передвигаться. Мне супруг рассказал историю, что где-то он прочитал или что, или это какая-то знакомая, его знакомая в термосе из России перевезла яйцеклетки
1: с чаечком.
0: Я не знаю, верить этому или нет.
1: Я думаю, фигня, но потому что они должны быть в какой-то температуре же определенной.
0: Нет, вполне возможно, что термос может...
1: Термос. Ну, я не знаю.
0: Там же как это называется?
1: Дорогие друзья, напишите в комментариях.
0: Жидкий азот.
1: Я знаю, я не разбираюсь.
0: Жидкий азот, ну, то есть в какой-то, если емкость герметичная, то в теории, конечно, можно.
1: Но их же как-то транспортируют, если
0: да, их же как-то транспортируют.
1: Но то явно герметичный... не в термосе, но какой-то а-ля термос.
0: Угу.
1: Ну, интересно.
0: И, ну... Я сразу представляю себе вот этот вот бусик, который их перевозит.
1: Сидят, держатся.
0: Да, яйцеклетка большая, нарисованный сперматозоид, и это едет все.
1: Скажи, пожалуйста, сколько, можно задать такой вопрос, сколько это все удовольствие стоило?
0: Да, в Барселоне, наверное, цены по заморозке ниже, чем в Германии. Один цикл стоит, зависит от клиники, конечно.
1: Но это частная клиника.
0: Это частная клиника. Да-да-да. Естественно, это ничего в страховку не входит, это все частное. Один цикл стоит порядка 2.5, может, где-то 3, может, где-то меньше, чем 2.5 даже можно найти. Туда входят все УЗИ и сама непосредственно пункция, операция и несколько заборов крови. И плюс лекарства, плюс препараты от 1000 до 1500.
1: Это уже входит
0: туда? Нет, это плюс еще дополнительно. Вот. И если ты делаешь несколько циклов, соответственно, это все помножать на 2 нужно.
1: То есть, типа, один цикл с препаратом, получается, около 5?
0: 3.5, нет.
1: То есть, ну, плюс лекарства.
0: 3.5, да.
1: 3.5, ну, соответственно, 2 раза, типа, это 7.
0: Да.
1: И в это уже входит, типа, хранение.
0: Да, 2 года хранения. Это конкретно в той клинике, где я заморажилась. Mm-hmm. Можно найти чуть меньше, можно найти, может, дороже, но вот приблизительно цены такие. Я так понимаю, что в Германии 7, наверное, стоило бы мне только один цикл. Насколько я так понимаю, цены отличаются.
1: Мне сложно сказать, я в этом ничего не понимаю, но могу тебе сказать, что где-то лет 20 назад, когда я хотела забеременеть, я думала, что мне надо беременеть в этот момент, и вот мне должно получиться сегодня. Mm-hmm. И если у меня не получилось, значит, со мной что-то не так, я была уже в тот момент в клинике, что у меня не получилось забеременеть, на протяжении 2 месяца я решила, что это, ну, я просто не, у меня полностью отсутствует напрочь терпение. И я была в клинике, они говорят, можем вам сделать искусственное оплодотворение за 7.5 тысяч.
0: 70?
1: 7,5.

0: 7,5 тысяч.
1: А, 7,5.
0: Просто искусственное оплодотворение. Это было 2,5... это было 20 лет назад. Я такая...
1: Это очень дорого.
0: Но это было сейчас, наверное, еще дороже. Я не знаю, просто как... Я такая, спасибо. И потом пришла к врачу, он говорит, не морочь голову, мы тебя бесплатно забеременеем. Ну, дай твоему организму еще хотя бы пару раз попробовать. Вот. Ну, вот просто, как сейчас цены, не знаю. Но нужно просто тогда, наверное, узнать, короче, что там вообще происходит. В общем, это сейчас тема, которая тебя занимает, беспокоит.
1: Да, у меня был... Не скажу, что прессинг от моей семьи, нет, ни в коем случае. Но какое-то давление времени было, я его чувствовала. И сейчас немножечко этот стресс спал. Я понимаю, что я могу это сделать чуть-чуть позже, что я их заморозила в хорошем состоянии. Я очень здорова, я все проверила. На самом деле, по показаниям врачей, как бы без проблем мне бы и сейчас было забеременеть, вообще без каких-либо... Вот, ну, значит, потом. И, короче, круто, что они лежат, и что можно их сейчас в любой момент взять и использовать по назначению. И еще, ты подписываешь еще такую бумажку, тебе дают договор, подписываешь бумажку, в которой написано, что в случае, если ты их не будешь использовать, то они пойдут либо на как донорские, кому-то подарятся, либо они будут использованы в научных целях.
0: А какой у тебя есть лимит во времени? Что значит не будут использованы? Если ты перестанешь в этот момент платить
1: либо
0: за холодильник?
1: Либо я перестану платить, да, либо если я подпишу, ну, если я приду и скажу, типа, они мне не нужны, да.
0: А, то есть ты их отдаешь им?
1: Да, но если я перестану платить, нет, это не так просто, они не будут их размораживать. Они сначала задолбают меня до последнего момента, чтобы я заплатила.
0: Я тоже так думала.
1: Да. И только потом они такие, ну окей, да. Они найдут тебя и заставят.
0: А потом раздадут.
1: Ну да, будут звонить, будут писать. Ну сначала будут писать, потом, наверное... Звонить, потом
2: фотографии.
1: Письма
2: есть такие, которые сидят и грустят
1: грустные,
2: без тебя. Да. Давить на
1: нам
2: жалость.
1: Нам не оплатили холодильник. Да. Короче, из всего наркоз мне понравился больше всего.
0: Тема.
1: Да, после него я, конечно, отходила жестко. Очень хочется кушать после наркоза. Ты такой сонный. И несколько дней, день я точно вот такая вот лежала. Потом потихонечку лучше и лучше и лучше, и с каждым днем все лучше.
0: А
1: и потом отеки спадают.
0: Операция эта?
1: Она очень быстрая.
0: Так мне кажется, они просто переборщили с наркозом.
1: Нет. Это обычный наркоз. Обычный, он достаточно мягкий, но он фоль наркоза. Угу. То есть ты засыпаешь полностью. Я не знаю, часа два я спала, наверное. Но сама пункция 20-30 минут. Угу. Это быстро. 20-30 минут, и все. И потом ты отрубаешься, через два часа просыпаешься. Я открываю глаза, доктор передо мной стоит и такой, it is perfect.
0: Лучше.
1: Типа, да. Первый раз мы достали 11, но из них хорошими только 8 были, что в целом очень-очень круто, очень хороший результат. Замечательно.
0: Ну, если бы мы сейчас были за столом, сказали, так выпьем же свои.
1: Да. А я уже их обмыла.
0: Скажи, пожалуйста, а у тебя есть, вот, не знаю, ты себе какие-то там планы ставишь, вот я им воспользуюсь, допустим, через там 3 года, 5.
1: Да.
0: У тебя есть какие-то, ну, идеи, мысли? Или ты думаешь,
1: как
0: когда-нибудь?
1: Именно?
0: Да, нет, или думаешь, когда-нибудь? Или у тебя есть какой-то вот четкий план? Ты уже, смотри, ты столько времени в Германии, ты должна уже какие-то планы строить конкретные, по датам, четкие графики.
1: У меня есть план, я его придерживаюсь.
0: Да. Есть у тебя какой-то план? Тогда...
1: Да, есть план, да.
0: Хорошо.
1: Да. Ну, есть план А, есть план Б, есть план С. У меня несколько планов есть. Если не пойдет один план, то пойдет другой. Если не пойдет другой, то пойдет третий. Да, спокойнее.
0: Всем тревожникам привет. Нам успокаиваемся, как можем.
1: Да. Но я, конечно, бы хотела, если все-таки делать детей, то попробовать, конечно же, сначала самой, а их можно использовать уже потом на второго, третьего. Или, если самой не будет получаться, то их использовать. Вот. Сколько их нужно замораживать? Чем больше, тем лучше. Опять-таки, если бы мне было 30, то, может, там и 10 штук бы хватило, и 8, потому что они хорошего качества. И там есть еще какой-то процент из них. То есть это нормально, что так происходит, потому что с возрастом... Независимо от того, насколько хорошее здоровье у женщины, какой у нее образ жизни, вообще независимо от этого, их качество ухудшается. И количество тех, которые пригодны для оплодотворения, их процентное количество, их становится меньше. Mm-hmm. Вот, поэтому чем больше, тем лучше. Ну, то есть Я сейчас имею 16 штук. Ну, это процентная вероятность. Можно в интернете посмотреть. Есть какие-то там таблицы. Mm-hmm. Я сама это все изучала, все смотрела.
0: Все
1: да.
0: Индивидуально.
1: Ну, то есть вероятность очень хорошая, что получится один, а может быть даже и два.
0: Но есть какое-то ограничение по
1: но
0: времени?
1: Ну, один точно должен получиться.
0: Нет, когда до какого состояния возраста их можно подживлять?
1: Да как у каждой женщины индивидуально.
0: Но это от климакса зависит? Или это никак не зависит от климакса?
1: Да я не знаю. Но до климакса точно. Ну, если да. Женщина здоровая, она может выносить.
0: И
1: он должен прижить.
0: Ну, в теории да. Получается. Mm-hmm. Не знаю, хороший вопрос.
1: Хороший вопрос.
0: Я сама себе так подумала.
1: Хороший вопрос. Да.
0: Кстати, меня, возвращаясь к этой теме...
1: Смотря во сколько климакса... Нет,
0: ну, это же каждый раз индивидуально.
1: Да.
0: Mm-hmm. Я, кстати, вот возвращаясь к немецкому языку, я считаю, что это самый жесткий обман вообще, который есть в переводе, что климакс называется в Германии менопауза.
1: Да, и это не пауза.
0: Да, почему пауза? Вот я реально не понимаю, почему типа пауза, мы нажимаем
1: для
0: на паузу.
1: Для меня менопауза это 3 недели, когда нет месячных.
0: Да, согласись, то почему называется менопауза? Mm-hmm. Я даже у своего врача говорю, вот как вы, почему? Mm-hmm. Он такой, ну так вот. Я говорю, это же не пауза, дальше же ничего не будет. Это вот mm-hmm. меношлюз, я бы сказала. Да, все,
1: меношлюз.
0: Ну, короче. Да. А тут менопауза, mm-hmm. типа так, чтобы не травмировать психику. Mm-hmm. Но ты принимаешь это, знаешь, вот я принимаю вот каждый год, вот какой он есть. Я люблю себя такой, какая я есть. Но при этом я хочу уколоть ботокс. Ну, что-нибудь такое. Mm-hmm. Вот ты вот с какой стороны? Ты принимаешь себя какая-то есть, или ты все-таки за ботокс?
1: Я не за ботокс, я за другие уколы.
0: Например. То есть что-то делать, тормозить как-то.
1: Витамины, ботокс, я думаю, что потом будет попозже, еще пока рано.
0: Ну, я вижу, тебе даже близко не надо ничего.
1: Там витамины. И что-то пептиды, наверное, какие-то. Ну, что-то, короче, да. Это я успею все еще сделать, я думаю. Да, я за естественное, скажем так, взросление. И я не против каких-либо косметологических вмешательств, лишь бы сохранялась естественная мимика лица. Mm-hmm. И не менялись пропорции, и чтобы ты оставался внешне собой. Да, это совершенно окей. Это вообще такая спорная тема. С подругой недавно обсуждали фильм, господи, как же он называется? С Деми Мур.
0: «Субстанция».
1: Да, да. Я этот фильм не смотрела, но она...
0: Смотрела его?
1: Не смотрела, но я посмотрела пару эпизодов, и она мне рассказала целиком весь сюжет. Вот, и на меня уже это произвело большое впечатление. То есть мне, наверное, даже я впечатлительна, мне нельзя смотреть такое.
0: Ну, это как
1: короче,
0: бы...
1: да, спорная тема достаточно. Надо принимать. Я хочу, когда вот буду постарше, я хочу быть как Памела Андерсон. Я хочу вот так вот себя принимать. Вот так
0: вот. То есть резко. Ну, у нее, подожди, у нее уже все было, она же все себе переделала.
1: Да,
0: а потом
1: но она сейчас так прекрасно
0: обратно.
1: Выглядит. Она такая замечательная, она такая. Она светится прямо у нее, прямо она вся потрясающая женщина. Мне очень нравится Памела. Она мне и та нравилась.
0: Ну, она прошла через то и это.
1: Да, да, да, да. Вот, хочется вот так вот классно выглядеть, когда тебе прям вот идет, что ты такая взрослая.
0: А как ты сама к себе относишься? Тебе нравится сейчас, как ты сама выглядишь? Ты себя вот такой любишь?
1: Да. Вот последний год могу сказать, что вполне, да.
0: А почему именно последний год что изменилось?
1: Последний год? Не знаю, может быть, я чуть похудела, чуть фигуру поправила. Может быть, какое-то внутреннее осознание пришло. Ну да, окей, да.
0: А если твое отношение к тебе сейчас и твое отношение самой к себе 10 лет назад? В чем там была разница?
1: Не, я так скажу, я как бы собой довольна была достаточно и 10 лет назад в плане того, как я выгляжу.
0: То есть ты просто себя любишь?
1: Как тяжело сейчас отвечать. Да, как женщина я себя люблю, конечно. Конечно, безусловно. Но как комик...
0: Но это же неотъемлемая часть.
1: Если ты не будешь себя немного даже ненавидеть, то... Ну, это ж топливо.
3: Рада Пятерки на радио «Голос Берлина».
0: Но вот это тоже такая тонкая грань, потому что когда есть чувство юмора, и когда ты работаешь с юмором, да, у тебя твой жанр – это юмор. У тебя как бы любая, скажем, жопа, которая в твоей жизни происходит, где нужно, может быть, попечалиться, покручиниться, поплакать, и такой, о, материал.
1: Угу.
0: У тебя реально все, что происходит с разных сторон, о, материал.
1: Нет, абсолютно не все.
0: Нет? У тебя эта мысль не преобладает в тебе, что о, надо записать?
1: Не-не-не, я как бы стараюсь жить жизнь. Я стараюсь записать, когда весело, и когда я понимаю, что из этого может потом что-то получиться. Или что-то через время только может сформироваться, как мысль для стендапа. Тебе нужно это сначала прожить, отпустить, и потом начать к этому с юмором относиться, и тогда ты можешь это пометить и записать, и потом уже из этого что-то получится. А так сразу, чтобы оп, материал. Ну, никто, наверное, так не думает. Ну, типа, что-то плохое произошло, и ты такой, о,
0: материал.
1: Вот это веселуха сейчас будет, пойду на open mic расскажу. Наверное, через время только это материал. Ну, и то не все. Есть какие-то вещи, которые так и не станут материалом. Не надо им становиться материалом. Каким-то вещам нужно только у психотерапевта быть проговоренным, и не нужно становиться материалом. Каким-то можно.
0: У тебя есть психотерапевт?
1: Нет.
0: А как же?
1: Да.
0: То есть, получается, у тебя только все на сцену.
1: Ну, у меня много на сцену выходит. У меня, кстати, наверное, даже, может быть, больше, чем у других выходит каких-то личных моментов. Посмотрим. Может быть, я пойду в терапию в ближайшее время.
0: Мне кажется, независимо от ситуации, это надо всем. Но это вот мое личное мнение. Это надо всем, может быть, не часто, может быть, там, не знаю, раз в месяц. Но мне кажется, это необходимость. Это вот просто необходимость. Потому что чем старше ты становишься, тем меньше, ну, и это нормально, тем меньше тобой интересуются люди. Ну, и ты сама должна всем рассказывать о себе. То есть самой перерабатывать всю информацию, что с тобой в жизни происходит, это очень сложно. А если есть такой человек, кому можно открыться и все рассказать, это прекрасно, но мне кажется, вряд ли какой-то близкий человек должен это все терпеть и выслушивать.
1: Да, да.
0: А это согласна. Доктор, который
1: да,
0: очень
1: это
0: хорошо,
1: доктор. Я
0: что
1: сейчас
0: есть.
1: Думаю, ну это же как бы надо вписать его еще в рутину, правильно? Если это прям терапия.
0: Можно
1: каждый...
0: онлайн, да-да-да, там сейчас очень много вариантов. Просто это вот, очень надо. Мне кажется, вот как, не знаю, вода.
1: Ну, вот я думала об этом.
0: Как
1: вот,
0: свежий
1: как раз,
0: воздух.
1: Как раз вот в период стимуляции заморозки я думала, что ой-ой-ой, может быть, выйти из этого гормонального состояния и как-то действительно начать с кем-то работать. Что у меня был опыт. Что-то даже, наверное, проработали, хорошо было. Вот. И потом что-то я прекратила.
0: Ну,
1: а он сказал, нет, типа, он сказал такое, он сказал... Что типа из серии... не то, что типа он не справится, он сказал, что мне нужен этот не психолог, а
0: психиатр?
1: Во, да! Он сказал, вам нужен психиатр и препараты принимать. Я такая...
0: Ну, просто, видимо, был не твой человек.
1: Или, может быть, я ему что-то такое загнула какую-то, или у меня была очень депрессивная фаза.
0: Гадость ему сказала.
1: Нет, нет. Может быть, у меня была какая-то гипердепрессив фаза.
0: Но
1: и он такой, типа, нет, уж не в моей компетенции, вот подумал.
0: Я не вывожу. И пошел к психологу после общения с тобой. Такое тоже может быть. Нет, но это как бы разное.
1: Он правда, он мне рекомендовал принимать антидепрессы, а у меня был опыт принятия антидепрессов каких-то в России еще, после которых у меня начало... О, у Ахмедовой была шутка про это, молоко вырабатываться.
0: А, серьезно?
1: Да, там какой-то побочный эффект. Я так испугалась, я выкинула их сразу, я такая, боже мой, я не буду...
0: Господи, это страшно.
1: Ну, там не прямо, но ну, просто капелька. Я такая, боже, откуда, как это, что это такое? А вот есть побочка вот у этого препарата, я не помню, как называется.
0: Это какой-то антидепрессант,
1: да,
0: после которого просто так вырабатывается
1: да,
0: молоко.
1: Да-да-да, угу. И
0: да,
1: у Ахмедовой целый бит про это есть.
0: Это
1: да.
0: жутко. Ну, да. Это очень...
1: Вот, и я подумала, что если они вот такое вот действие имеют на организм, на гормональную систему, нафиг надо, я не буду вообще никакие вообще принимать антидепрессанты, не хочу, это не мое. Хотя есть нормальные, я знаю.
0: Нет, я не знаю.
1: Есть другие, надо просто подобрать.
0: Нет, у меня была фаза, где я почти 4 года принимала антидепрессант, но нет.
1: Ну, это другое, значит.
0: Там... Я просто была как бы ну, какой-то вот вообще отмороженной. Все 4 года. Вот это вот у меня было страшно. Я не могла ни засмеяться, ни заплакать. То есть я была просто... Я просто вот просто присутствовала. Это был... Но мне помогло в тот, в тот период, мне это было надо. Я считаю, что это хорошо, что такие вещи вообще есть.
1: Я надеюсь, что вот то, что со мной было во время заморозки, это гормоны, а не я. Потому что там было прям... Мне было очень плохо. Мне было так хреново. И я поняла, насколько мне хреново было после, когда пришло все в норму. Как получается, тебя пичкают гормонами, то есть вкалываешь, и у тебя очень много в тебе эстрогена, и потом в один момент у тебя достают все яйцеклетки, и у тебя уровень эстрогена, и ты перестаешь вкалывать гормон, и у тебя уровень эстрогена резко обрывается вниз, а потом у тебя еще начинается свой собственный цикл, и оно еще ниже падает. У тебя получается вот такая вот, типа, если на графике смотрите, яма глубоко вниз.
0: И, а можно как-то поддерживать этот момент?
1: Ничего не сделаешь, нельзя. Просто нужно переждать. И у меня началась истерика, после второй пункции, день на пятый, на шестой, как раз мне нужно было вещи собирать в Берлин, паковать чемодан, а у меня состояние под этим эстрогеном, в этой яме, не под эстрогеном, а вот в яме, состояние, когда ты не можешь принять решение, у тебя тревога по поводу всего. Ты на полном серьезе не можешь понять, ты хочешь сейчас стакан воды или кофе. И принятие решения вызывает у тебя панику, потому что ты абсолютно не можешь ты не понимаешь. И тебе страшно, то, что ты не можешь понять, что тебе выбрать в данный момент. А мне нужно было еще чемодан собирать, мне нужно было принять решение, какие вещи собирать. И плюс у меня еще тоже там личные ситуации достаточно такие тяжелые. И я такая, что мне делать? И у меня началась истерика, я начала рыдать. И у меня начали трястись руки, я никогда в жизни так не рыдала. И я говорила, я не знаю, кто я не знаю, где я, и я не знаю, что делать дальше. И я не представляю, как это страшно вообще со стороны было слышать, потому что... Вот так вот.
0: Ну, у тебя была поддержка какая-то?
1: Да. И... Офигеть, я в жизни не могла подумать, что гормоны настолько сильно могут влиять на настроение. Mm-hmm. То есть, объективно, да, в моей жизни есть из-за чего расстраиваться, и можно, конечно, погоревать, поплакать, но не настолько, блядь. И вот эти гормоны, они вызывают у тебя все. Настолько сильное обострение, что ты абсолютно не видишь выхода ни из какой ситуации. А у меня еще действительно, типа, ситуация, я живу на две страны, я постоянно езжу, я не понимаю, что с моей карьерой делать, потому что на одном языке тяжело дальше, а на втором нужно очень сильно много усилий прилагать, чтобы что-то развивалось. И я не понимаю, что мне делать дальше вообще. И с личной жизнью я не понимаю, где мой дом, потому что я постоянно и там, и тут. И это все совпало с этой, блядь, гормональной ямой, где просто все внизу. Возможно, я бы могла выскочить в окно. Я не знаю. Я надеюсь, что нет, конечно, я бы не выскочила. Но вот такое вот было состояние. И потом я уже у интернета, у уважаемого, спросила, у чата, скинула ему все дозы препаратов, которые я принимала, скинула ему все сроки, когда у меня была пункция, когда у меня было что. И он мне объяснил, что со мной произошло, и нарисовал этот график. Я на графике поняла, в какой жопе я находилась конкретно в этот день, в момент этой истерики, что у меня обвалилось вот это вот все. То же самое происходит у женщин после родов, послеродовая депрессия. В принципе, подобным эффектом вызвана, когда у тебя, ты вынашиваешь ребенка, эстроген на высоте, потом ты рождаешь, и у тебя все резко обваливается, и депрессия вот такого же уровня приблизительно, что ты не знаешь, кто ты не знаешь, где ты не понимаешь, зачем дальше жить и как. Вот, короче, вот такое вот я пережила. И это было так искренне, я когда это говорила, я это так сильно чувствовала, что я реально не знаю, кто я, что я реально не знаю, где я.
0: И в этот момент ты начинаешь понимать, что реально какие-то там гормоны оказывают бешеное влияние на тебя, как на человека, абсолютно.
1: Да.
0: То есть ты вообще сам себе никакой не хозяин. И ничего ты в этой жизни не решаешь.
1: Да,
0: решаем
1: я
0: мы.
1: Я сейчас вот шутку хочу сделать, что типа, да, я поняла, что гормоны решают все, и 100%. Твое поведение решают твои гормоны. И есть даже документалка про гормоны, которая объясняет, что гормоны твое поведение определяют. А также я смотрела документалку «Гены решают все», которая объясняет, что твое поведение — это вовсе не твое поведение, поведение, это поведение и темплейты поведения твоих родителей, бабушек, дедушек. А еще в своей стране ты иногда хочешь что-то решить, но тебе говорят, а мы за тебя уже все решили. И у меня вопрос, а что я, блядь, решаю в этой жизни?
0: Ну, ты решаешь, что надо быть счастливой.
1: Не, это я не решаю.
0: Ну, надо быть счастливой, ну, надо. Тут вопрос, и ты должна вот понять, что ты в этой ситуации сейчас, и нужно сделать все, чтобы вот так, как есть, быть счастливой, вот попытаться. Ну, прям, мне кажется, это единственное. Я вот долго думала, вот у нас недавно была прям целая дискуссия в компании, что вот смысл жизни? Вот чем мы вообще здесь? Вот зачем мы тут? То есть сейчас углубиться, вот зачем мы конкретно здесь? И вот у меня никакого нет другого ответа, как кроме стать счастливым. Mm-hmm. Вот в своем мире. Mm-hmm. А иначе зачем вот
1: да.
0: это? Вот,
1: а это выбор все... каждодневный.
0: Да, вот. И вот что тебя делает счастливой?
1: Что меня делает счастливой?
0: Что тебя делает счастливой? Mm-hmm.
1: Ну, я сама, конечно же, да, в первую очередь. Что меня делает счастливой?
0: Что тебя радует?
1: Рада, ты такие вопросы серьезные сегодня задаешь.
0: Ну, я хотела, знаешь, мы с тобой уже, смотри, ты у меня рекордсмен по гостям. Вот ты самый частый гость. И я хочу, чтобы ты оставалась в лидерах еще долгие годы. Потому что я хочу вот с тобой видеться чаще, и можно и без камер. Но вот мне просто интересно, вот что тебя делает счастливой? Потому что эти мысли, о которых я задумываюсь постоянно. Может, это какая-то возрастная хрень. Такое тоже может быть. Но... Вот что?
1: Если взять меня отдельно от...
0: Ты Ира Приходько.
1: Да,
0: отдельно, напоминаю, кто
1: отдельно
0: ты?
1: Меня, что меня делает счастливой в жизни. Конкретно меня лично. Меня делают счастливой стендап и танцы. Мне нравится танцевать, мне нравится выступать. Выступать мне... нравится больше. Нет, мне все нравится. И то это мне нравится. Что меня делает счастливой? Ну, конечно, любовь, хорошее отношение близких ко мне, конечно, делает счастливой. А когда все хорошо у всех, тоже делает меня счастливой. Когда у близких людей все хорошо, да, делает меня счастливой. Во, меня еще делает счастливой, когда... хотя бы в краткосрочном промежутке времени нету хаоса, и распланированное я знаю, что будет. Вот это мне дает спокойствие какое-то. Мне это нравится. Вот и в немцах мне это нравится, вот это планирование, когда ты спокоен.
0: Ordnung.
1: Ordnung, да. Хотя и для импровизации тоже имеет место быть импровизация. Что меня еще делает счастливой? Вот фотосессия у меня была, кстати, летом. Первая ню фотосессия в моей жизни.
0: Да ты что?
1: Я давно себе хотела, да. И я пришла к возрасту и к пониманию и принятию собственной сексуальности настолько, что я захотела запечатлить себя. Ну, если не голую, то...
0: Угу.
1: Да.
0: Но
1: там, в итоге там все закрыто.
0: Тоже мне. Ню.
1: Потрясающий.
0: Ню такое.
1: Потрясающий, крутой ню-фотограф из Барселоны. Очень классный чувак вообще. И,
0: но это ты фотографии делала только для себя.
1: Очень, да, да. Возможно, какие-то из них я опубликую, но не все. Да, это для меня. Мне было интересно посмотреть на себя, как, во-первых, как он меня видит как фотограф, потому что он очень много женщин фотографировал, невероятной красоты прямо. Модели, топ-модели, порнозвезд и так далее. Всяких.
0: А твое ощущение от фотосессии?
1: Ой, мне было, я так стеснялась.
0: Да. Но тебе понравился результат? Ты осталась довольна?
1: Да, результат хороший получился. Да. И я как раз была уже, кстати, на гормонах и уже отекшая. Ну, ничего страшного, мы все равно сфотографировали, как есть.
0: Ну, это хорошо.
1: Да.
0: А что касается вообще...
1: Вот такие вот мне женские какие-то такие радости.
0: Маленькие радости.
1: Да. Шопинг, кстати, это вот не то, что меня радует. Но во время гормональной терапии, про это я тоже сейчас пишу, вы не поверите, друзья, кто сейчас смотрит, что такое бывает. Я, в принципе, к шопингу отношусь нейтрально, если не негативно. Но в какой-то момент уколов эстрогена в живот, я такая, туфли Кельвин Кляйн, пойду померю. И мне нужно было срочно купить туфли новые. И я пошла на шопинг. Перемерила всю Барселону, всю обувь, и купила себе какой-то новый комплект одежды и туфли купила.
0: С ума сойти.
1: Да. Ну, не Кельвин Кляйн, обычные другие босоножки купила. Но, тем не менее, я к тому, что гормоны вызвали порыв, гормоны эстрогена, эстроген вызвал дополнительный порыв пойти, накраситься захотелось. И пойти куда-то, типа, вот так вот по улице ходить красивой.
0: Ну, это то есть та самая фертильность, да?
1: Да, то та есть самая ты... фертильность. Вот, короче, я офигела от того, что эта штука, это вкалывается просто в живот тебе. Грубо говоря, женщина вкалывается тебе в живот.
0: А, своими руками.
1: Так ты просто, типа, человек, там тебя вот это вот.
0: И ты раз, да.
1: Не, ну это скорее говорит о том, что... тот уровень эстрогена, который во мне есть в обычной жизни, его недостаточно для шопинга.
0: А онлайн-шопинг?
1: А онлайн тоже не мое. Ну, вообще, любой как бы...
0: Ну, хорошо, даже что-то...
1: Нет, если мне что-то надо, я пойду и куплю, и чем быстрее, тем лучше.
0: А у тебя бывает такое, что выходить, ты видишь вот это... Я понимаю сейчас, это какая-то, опять же, кажется, возрастная проблема, что я становлюсь жертвой реклам, которые мне попадаются. И я прям смотрю, ага, она мне... А какой пылесос? Или там какая кажется, а мне это надо? Почему мне это нафиг не надо? Я не готовлю ни пылесос, у меня, ну, у меня дома не бывает. Мне это нафиг не надо. Ну вот это ужас. Я понимаю, что мне
1: вот
0: это хочется.
1: Вот про это тоже сейчас у меня шутка.
0: Мне вот это хочется.
1: Вот это вот шутка у меня выписывается, что эстроген, он же дает себе невероятные гормональные качели, и как раз вот эти вот горки, когда ты в депрессии, ты не понимаешь, кто ты не знаешь, что тебе делать. И, может быть, именно из-за эстрогена нам, женщинам, нужно ходить на шопинг. Поэтому и ходим мы на шопинг. Потому что если ты женщина, из-за эстрогена у тебя образуется огромная черная дыра в твоей душе, которую нужно заполнить шмотками. И если ты не заполнишь шмотками, эта дыра останется пустой.
0: Конечно. Это... А тебе полегчало, кстати, когда ты купила комплект?
1: Да, конечно.
0: Одежду? Видишь,
1: да.
0: Есть какой-то момент удовлетворения, получения кайфа?
1: Да, он есть.
0: Ну,
1: да.
0: Какого-то... А на утро, думаешь... У меня новые туфли.
1: Да, ну тоже нормально.
0: Да, нет, на самом держится, деле, да. Мне, какой-то момент держится.
1: Мне принесло удовольствие. В этот раз мне принесло удовольствие именно ходить, выбирать и смотреть. И мерить. И смотреть это на себя.
0: Ужас.
1: Да.
0: Ходить и мерить. Вот это для меня кошмар.
1: Да, а мне было прикольно. Я прям рассматривала.
0: Люди, душно.
1: А, пофиг было. А я ходила по этим самым, по шопинг-моллам и такая, и типа я рассматривала, сумочку купила.
0: Сама?
1: Чтобы я сумочку купила. Женскую прямо вот такую на цепочке. Я купила...
0: Настоящую.
1: Или не на цепочку. Ну, короче, сумочку такую, типа,
0: ты
1: прямо...
0: Ты сама ходила?
1: Типа а-ля клатч. Вот такую сумочку я купила. Да.
0: Кайф.
1: Угу.
0: Ну, вот если... У меня тоже бывает какие-то раз в 100 лет, если ходить по магазинам, то только самой. Потому что, не дай бог, кто-то рядом, ему то надо долго, то надо быстро. Очень темп не совпадает.
1: Не, я сама. Да, это как в отпуск
0: очень.
1: Тоже одной хорошо.
3: Рада. Пятерки. На радио «Голос Берлина».
0: А ты вообще как к... скажем так, одиночеству относишься.
1: Очень
0: так...
1: хорошо. Мне оно необходимо.
0: Серьезно?
1: Я без него бы не смогла вообще. Да. Я не экстраверт. Я выученный экстраверт. Все мои экстравертные качества это приобретенные, и их нужно компенсировать срочно одиночеством. Я очень люблю одна быть. Мне прям вообще потрясающе.
0: Надолго?
1: Ой, ну надолго. Ну, если уж прям я неделю одна, то на пятый-шестой день хотелось бы какую-то компанию.
0: Ну, вот так вот но 5 дней нормально вообще.
1: Вообще, вообще супер. Вообще никто не надо мне.
0: Тебе не бывает скучно?
1: Не.
0: Какой кайф.
1: Не,
0: это
1: вообще
0: же такое,
1: не бывает.
0: Знаешь, ты же, это же не. Бешеная
1: оружие. А я найду чем заняться, и компания сама меня найдет как-то. Ну, и, во-первых, я же занимаюсь какой-то социализацией, то есть я пойду на тренировку, я пойду выступить куда-то. Я в Москве, например, когда жила, у меня бывали дни, когда я вот кроме как на сцену вышла, выступила, я ни с кем в течение дня не разговаривала, и мне нормально. Вообще окей. То есть мне нету потребности постоянно на телефоне быть с кем-то, что-то ему
0: рассказывать. Хорошо, а наоборот, если когда бывает такая, ну, знаешь, неотъемлемая ситуация, что ты постоянно с каким-то человеком на одной территории долго. Вот что тогда происходит с тобой?
1: Ну,
0: то есть ты ладишь и так со всеми?
1: На одной территории долго. Ну, он же может по-разному себя вести. Мы можем разойтись по разным концам пространства. И тоже в течение дня кто-то ушел, кто-то пришел. И
0: можно не общаться.
1: Совершенно окей. Да. Соскучились, подошли, пообщались. Почему нет? Предложили друг другу компанию там или куда-то. Или пройтись куда-то. Нормально. Но потребности прямо острые в социализации, я ее могу вот испытывать только прямо если вот долго. Ну вот, как я сказала, да, 5 дней, неделя, уже как-то долговато, уже хочется куда-то выйти, с кем-то пообщаться. Вот. И после социализации мне нужно, чтобы я была обязательно потом одна.
0: Дайте покой.
1: Выдохнуть. То есть мне тоже прикольно в какой-то тусовке побыть какое-то время, даже, может, несколько дней подряд, где много людей и много общения, но после этого мне нужно уединиться, чтобы никто меня не трогал.
0: Подкопить энергию.
1: Да.
0: А что вот, если вот мы же выяснили, что ты редко ходишь на шопинг?
1: Да.
0: Когда, точнее, эстрогеновые какие-то взрывы.
1: Угу.
0: А вот на что ты прям с удовольствием тратишь деньги?
1: На танцы. Ну вот маникюр. Ну вот да, на какие-то, может быть, уходовые. Ну это как бы для меня это как с первой необходимости как-то сохраняться. На впечатление путешествия, наверное. Но сейчас в последнее время нет, потому что и так езжу постоянно туда-сюда. Наверное, не с удовольствием, а трачу время, чтобы сохранить... Вот, чтобы ликвидировать стресс. Вот я могу много денег потратить, чтобы ликвидировать стресс. Чтобы что-то меня не заботило, какая-то, например, задача, которую должна сделать я.
0: Делегировать.
1: Да, делегировать. Лучше заплатить кому-то, чтобы я не переживала. Вот я на это могу. Да.
0: Для тебя важна финансовая...
1: На что я с удовольствием трачу? Ну, на яйцеклетки. Скажем так, на ощущение собственной свободы и независимость. Ну, то есть вот та же заморозка яйцеклеток я вот проинвестировала в будущее. А так я не могу сказать, что я прям трачу на какие-то...
0: Хотелки.
1: Ну, пока тут на жизнь. Как-то так.
0: Для тебя важна финансовая независимость?
1: Обязательно, конечно.
0: Да. Ни от кого?
1: Да. Вообще ни от кого, да. Ну, как-то не было у меня таких ситуаций, чтобы я от кого-то была прям... Что если не он, то прям вот все. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, это очень плохо.
0: Почему плохо?
1: Для женщины.
0: Почему?
1: Если это гипертрофировано, то ты можешь перестать принимать помощь даже от людей. Когда ты вот настолько самостоятельна и такая я сама, ты можешь просто взять и отказаться от, ну, от помощи.
0: А ты можешь попросить о помощи человека?
1: Я могу попросить о помощи. Тебе... Я пока, правда, не просила.
0: Но я знаю, что вообще ничего не про...
1: Да, я могу попросить, да, конечно.
0: То есть тебе это не проблема? Ну, для меня это громадная проблема попросить о помощи. Поэтому вот я хочу, может быть, ты знаешь как, и научишь.
1: Мы имеем в виду финансовую или
0: вообще,
1: моральную?
0: Ну, не знаю, колесо подкачать. Сумки донести.
1: Нет, это я могу попросить о помощи. Да, это я могу. Да. Если я понимаю, что я не справляюсь, я могу попросить. Если мне откажут, ну ладно, сделаю сама. Ну, вот такую крупную я не просила пока что, наверное.
0: Крупную ты имеешь в виду деньги,
1: ну,
0: или,
1: да,
0: или что?
1: Нет, такого не было опыта. Но я думаю, что это окей. Нужно не стесняться, если тебе надо. Если человек, тем более, если человек рядом, которому приятно, который готов, и которому будет хорошо от того, что он тебе поможет. Он может только спит и видит, что ты его попросил.
0: Как это знать? Да. Как быть уверен, что вот это именно он ждет, чтобы ты, или она ждет, чтобы ты его попросили о помощи. Мы же не знаем. Потом скажешь, помоги, он сделает лицо. И это уже будет...
1: Ну, это нормально. И поддержки нормально тоже просить. Это тоже окей.
0: Как ты относишься к фразе «Ты же сильная, Ир. Давай, ты сильная».
1: Ну, как к факту.
0: Она тебя не бесит?
1: Расстраивает. Не нравится мне. Ну и еще. И это тоже мне делать, да? Спасибо.
0: Ну, это, я так понимаю, что это из уст людей, которые эти фразы говорят, звучит как комплимент.
1: Да. А тебя может ранить даже. Ты такая, то есть я настолько сильная, что ты мне просто сейчас вместо того, чтобы помочь, просто констатируешь факт моей силы. Спасибо.
0: Если Ну, просто хочу попросить не говорить эту фразу, она не поддерживает, да, мне кажется, не никого.
1: Нет.
0: Она вообще никому не помогает. Просто, вот, просто лучше обнять или промолчать. Или... Скажи мне, пожалуйста, что тебя ждет в ближайшее время в Германии? Что нас ждет, твоих зрителей, на немецком языке?
1: О, а у меня есть что проанонсировать,
0: расскажи,
1: кстати.
0: Конечно.
1: Мы рискнули и... В общем, поставили термин в Quatsch Comedy Club 23 ноября на мой сольник. И так. У нас сейчас задача его продать, ребята.
0: Так, быстренько, все собрались.
1: 23 ноября. Программа, правда, классная. Мне самой уже очень нравится. Концерт, который получился, он достаточно массивный, 1.5 часа. Я его даю с паузой. И у меня еще будет суппорт, разогрев. Приходите, приводите с собой, пожалуйста, обязательно коллег немецковорящих, мужей немецковорящих, жен немецковорящих, родственников, детей, свекров, свекровь, золовку.
0: Деверя, не забудьте.
1: Всех берите, пожалуйста, с собой, приходите 23 ноября. Кроме этого, в октябре я еще буду делать try-out shows. Там я буду гонять новые, не майнтаг, я буду там гонять новое, может быть, частично что-то майнтаг я там буду докручивать, но там будет новые яйцеклетки, точнее, хальпсоло, я его буду проверять в октябре. И там будет, возможно, шпенденбазирт, а может быть, за недорого. Или шпенденбазирт. Это будет в октябре. Я афиши все у себя на страничке потом выложу на Frau Fögler.
0: В любом случае, все ссылки вы найдете в описании к видео и на страничке официальной Ирины. Я считаю, ну, во-первых, очень круто Quatsch Comedy Club. Мне кажется, это такой топовая локация для немецкоязычных комиков. И Ира за 1.5 года с нуля до Quatsch Comedy Club. Мне кажется, это прям... Это тот момент, когда стоит сказать: «Я молодец».
1: Я молодец.
0: А я молодец.
1: Но я это скажу, когда мы 24-го. Его соберем. Да, когда мы его соберем, и когда все шикарно пройдет, я чувствую в себе прилив силы, энергии, мотивации. Я на весь октябрь остаюсь тут в Берлине.
0: Я видела у тебя видео, что вы записывали клип.
1: Да, да, да, да.
0: Почему ты молчишь? Почему?
1: Это меня вдохновила Дженни. Я познакомилась с такой классной девушкой. Дженни... Она тоже стендап-комик, и я ей показала эту песню, и она говорит: «А давай поприкалываемся, снимем». И мы сняли на телефон, она друзей своих пригласила, и мы сняли...
0: В кнайпе.
1: Да, я говорю: «Женя, я хочу кнайпа-кнайпа прямо такая, чтобы она прям воняла». Она говорит: «Я знаю одного чувака, он нам даст там посниматься». В общем, да, мы сегодня ночью, возможно, попробуем смонтировать, что мы сняли. Но это ж пас-видео, мы сняли на одну камеру.
0: Ну, это прикол.
1: Посмотрим.
0: Но
1: да, это прикол.
0: Ну, скажем так, песня не самая серьезная. Да,
1: песня, да, совершенно верно. Да. И видео тоже не самое серьезное.
0: В общем, обязательно подписывайтесь на канал Ирины, здесь много чего интересного. Ну и, конечно, мы ждем от тебя на любом языке продолжение твоих шуток.
1: Спасибо, твоих рада. А мы ждем продолжение твоих интервью с разными гостями и без гостей тоже.
0: Спасибо большое.
1: Различных информативных, познавательных и красивых.
0: Большое спасибо. Я, кстати, тоже, вот видишь, выступила один раз со стендапом, а я закрыла свой гештальт.
1: О!
0: Да, и... На класс. Удивление, это было очень круто. Я была в шоке от себя, я была в шоке от людей, как они это восприняли. И мне такие: «Надо продолжать». Я такая: «Ага, все». И ну пока... Нет, я не знаю, когда. Но я вернусь, я очень хочу. Мне прям это очень близко, мне это очень нравится. Ну, где-нибудь там чуть-чуть. Типа.
1: А площадок много. А можно и на русском.
0: Я не хочу
1: можно
0: на немецком.
1: На русском раз в неделю можно точно, стабильно.
0: Так вот, там-то и дело, что у меня нет проблемы с немецким языком. Но шутить я чувствую, что я могу только на русском. Вот не знаю почему. В общем, Ирочка, я очень благодарна тебе за время.
1: Спасибо.
0: И благодарна тебе за открытость. Я желаю, чтобы все, чтобы ты, все твои близкие, все яйцеклетки были здоровы, чтобы все было хорошо, чтобы когда-нибудь хотя бы одна из них, а может две, а может все 16.
1: Да.
0: Ну давай, по чуть-чуть, да, превратились в какого-нибудь...
1: Спасибо большое.
0: Человечка сладкого. Ируся, до новых встреч.
1: Спасибо.
0: С вами была Рада и Терки. Терки неизбежны, но со мной будет попроще. Всем удачи, пока-пока.
3: Рада и Терки на радио «Голос Берлина».

0: топай.
1: Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

6,5, 6 четвертью.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Голос нашего города. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Послушай, что если счастье — это там, где ты и я живем себе?

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Берегись, девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у виска.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.